0: на Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Все началось с идеи, и люди погрузились

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Бабушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Здравствуйте, доброе утро, дорогие друзья. 7.03 в городе Орске. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья. Мы снова в эфире. Здравствуйте, ребята. Доброе утро, Дима, Дашенька. Здравствуйте вам.
3: Сейчас мы к десерту перейдем. Доброе утро.
2: Сейчас перейдем обязательно, да. Но прежде мы что должны с вами сказать? Помните, такая замечательная песня есть? Летний дождь начался сегодня рано. Хотя рано он не начался, он начался, по-моему, со вчерашнего вечера, где-то примерно так, и продлится сегодня еще на протяжении почти целого дня, друзья, вот именно такой, такой проливной, и никуда от него не денешься. А до среды все это дело у нас продлится, еще завтра тоже дожди обещают, и с грозами, кстати, да? Так что будьте готовы к тому, чтобы, во-первых...
3: Я в шоке, давай.
2: Ну, во-первых, от того, чтобы защититься, да, понятно, и вот эти лужи, сильнейшие лужи, глубокие лужи, большие, объемные, их надо все время обходить. Я уже сегодня с этим столкнулся. Маршрут, да, пришлось перестраивать кардинально вообще.
4: А вот если бы у тебя были... Желтые сапожки?
2: Согласен, я тоже об этом подумал, знаешь, когда шел. То есть, да, я мог бы напрямую пройти, если бы у меня были резиновые сапоги, ну или, по крайней мере, мы все-таки живем с вами в 21 веке. Сейчас делают уже такие, знаешь, бахилы-чехлы такие на обувь специальные.
4: Да, я знаю, такие у меня тоже есть.
2: Они уже, они такие, знаешь, эти технологичные, на молнии, там все дела. То есть,
3: прям... Он в желтых резиновых сапожках, она в технологичных, как там, бахилах,
2: да.
3: Бахилах, и сидят в луже.
2: Да.
5: Один... Звезды в луже, делить с тобой.
2: Один Димка сегодня в шортах пришел.
3: А я сразу сказал, я в шортах, правда, я ненавижу в закрытый, как сказать-то, в закрытых брюках, штанах ходить, когда дождь. То есть, если это лето, мне все мокнет, и мне кажется, что-то мне не так.
2: Кстати, вот это, знаешь, контраст я с ним тоже наблюдал. То есть, кто-то идет, действительно, даже я увидел такие резиновые, не сапоги, даже, а галошки. Такие резиновые галошки. И тут же, например, молодой человек шел в шортах и в сланцах. Так это все было интересно наблюдать.
4: Вы знаете, я на этих выходных оконфузилась, потому что вот я решила...
3: Не так, я и на этих выходных.
4: Надо да, говорить. И на эти. Дело в том, что я ездила в Медногорск, и я заранее проверяла погоду. И написано было, что дожди и в Орске, и в Медногорске. Я вырядилась, сапоги свои надела, куртку надела, шляпу свою надела. Приезжаю вся такая укомплектованная, а там жара. Там люди в босоножках ходят, в шортах, и я вот это вот, представляете?
2: Ну, кстати, выходные-то как раз, да, вроде бы тоже там обещалось.
4: По прогнозам было. И самое обидное, сколько раз мне потребовалось, пригодилось, чтобы я ходила в сапожках. Mm-hmm. Ноль. Я проходила все выходные, там у меня с собой ничего не было. Другого вот. Люди на меня смотрели, как на какую-то диковинку.
2: Ну, собственно, мы на вас сегодня так и смотрим. Да, это продолжается.
3: У Дарьи...
2: Дарья, вы знаете... что привезли?
4: Нет. Это я дома нашла.
2: Я не знаю, как описать даже.
3: Серьги, они размером с ее голову. Это правда. Знали ли вы, Дарья, что обручи надо... Крутить, а не в уши. Они в уши встали.
4: Вы понимаете, насколько скучен бы был наш эфир, если бы не я?
2: Спасибо вам, да, спасибо.
4: Это все ради вас.
2: Никто не отрицает. Но это правда странно. Они же, мне даже кажется, вам мешают, по-моему.
4: Ну, есть малеха, но знаете, красота...
3: Малеха? Как вы в дверь полезли?
4: Красота требует жертв.
3: Завтра придет вообще без сережек. Что такого? У меня мозги оторвались.
2: Я думаю, что она что-то перепутала. Это какие-то для цирковых выступлений, скорее всего. Когда на руках, знаешь, крутит эти кольца.
4: Да ну вас!
2: Она решила, что это сережки. Можно на уши повесить.
3: Да пойдет.
2: Ой, ладно, друзья.
3: Посмешили.
2: Размялись.
3: Спасибо.
2: Да, давайте тогда к теме утра сегодня переходить. Во!
4: Укрепляет хулаху.
3: Наконец. Да, дошли мы до ветра.
2: Разговор, да. Да. А, значит, да, тема сегодня вот такая, довольно житейская, простая, можно сказать, бытовая даже. Интересные находки в вашем доме, в вашей квартире, друзья. Ну вот, знаете, бывают такие ситуации, когда лезешь, например, на антресоль, если у кого-то еще остались антресоли, но у меня пока еще есть.
3: Антресоль. У меня антреперец.
2: Антреперец.
3: Да, да.
2: Это...
3: Спасибо, это я заканчиваю.
2: Это какой-то юмор такой сюрреалистический, да? Да?
4: Интересно, вот антресоль, это слово какого происхождения?
2: А вот вы выясните, у вас же есть, да, своя рубрика, там можете об
3: сейчас
2: этом
3: она,
2: рассказать.
3: Сейчас она, подожди, неправильно напишет. Она сейчас будет антресоль.
2: Она напишет антрю.
3: Антрю.
2: Антрикот.
3: Или так, да.
2: Я надеюсь, вы знаете, что такое антрикот?
3: Нет.
2: А то что это... Я один смеюсь.
3: Ударить тишина. Что такое антрикот?
2: Ну, это же этот... типа... Ну, в общем, это продукт. Какой-то типа котлет или что-то такого.
3: Да.
2: Я точно не помню, но это... В общем, это едят, короче
3: странно,
2: говоря.
3: Странно, Виталий. Ну,
2: да.
3: Ладно.
2: Ну, я просто
3: поверим
2: забыл,
3: на слово.
2: Я забыл, да. Сейчас надо будет посмотреть. Это более точно. Вот. И, значит, по поводу антресоли, ну, или там шкафов, да.
3: Самое главное, вначале надо было сумничать. Да?
2: А потом разберемся.
4: Сказал, почему? А что сказал, да, уже не важно.
2: Это продукт, еще раз вам говорю. Его едят. Все. Что вам нужно еще? Какие еще объяснения?
4: Факты! Факты!
2: Короче говоря, то есть, ну и бывает, что натыкаетесь на что-то такое интересное, когда, возможно, что-то купили, но вот так в шкафу так и пролежало. То есть тогда, знаете, ситуация еще, когда бывает интересная, когда вам нужна какая-то вещь, вы ее покупаете, и такие, ну ладно, это я займусь чуть попозже, да, вот
3: да,
2: пусть полежит.
3: Да, да.
2: И оно вот так и достается лежать, и, в общем-то, никто этим не пользуется.
4: У так меня что... есть такая вещь, да. Альбом для скрапбуклинга.
2: Так, это уже не антрикот, а что это?
4: В общем, это ведение дневника, только со всякими заметками, когда ты вклеиваешь марки, наклейки, различные тесемочки, ткани. Все это вот называется.
2: У вас уже вроде как есть ящик с этими сережками как раз своими.
4: Нет, это другое.
3: Этот ящик называется квартира.
4: Очень. Я зачем квартиру купила, чтобы сережку складывать?
2: Я сейчас в поисковике, знаете, что написал? Антрикоте.
3: Да,
4: антрикоте.
3: Тут на французском, да?
4: Ну,
3: у тебя сразу ноутбук так это...
2: Да, да, да. Женя Манж пасажу. Бонжу.
4: Антрисоу. Антрикоте.
3: О, давай. Я из Франции. Меня зовут Альберт. Антрисоль.
4: Круассан.
2: Короче, это кусок мяса, в общем, антрикот.
3: Ну, вот,
2: да,
3: понятно.
2: Который готовят, вот он там расположен где-то. Ну, там мягкое мясо и такое все. Вырезка, короче.
3: Ой, ладно, друзья. О, да. Мы переходим к теме.
2: Мы уже перешли.
4: Да? Мы уже по ней гуляем, да. Можно сказать.
2: Интересные, короче, находки у вас дома в квартире. Друзья, 8922-878-2929. Номер без изменений. Пишите. В общем, всем доброе утро, хоть и дождливо.
3: Переходим к конспирации. Виталий, вы знаете, что такое... Нет, инспирация.
2: А, инспирация. Нет, да. Инспирация не знаю.
3: Лох.
4: Ты дурак, я не пойму.
2: Да это хамство, к которому мы уже, в общем, привыкли.
3: Так сидит, умничает. Антрикот, вы что, не
2: знаете? Слушайте, ну я не знал, что вы такие идиоты, не знаете, что такое антрикот.
3: А что такое инспирация?
2: А это не каждый должен знать, извините.
4: Почему?
2: И самое главное, что вы-то сами не знали, что это такое.
4: Почему в утреннем шоу, которое должно... Должно быть позитивным, все трое ведущих оказались уже...
3: Абьюзер. Нет, инспирация, Виталий, это побуждение к действию. Вот мы к ней переходим,
2: вот,
3: мотивируем
2: тогда, да.
3: Людей на утро и слушаем музыку. Крэш Адамс, используя для общения портал смотри.радио.

0: Тренды дня.
1: Знаете, вот один из главных трендов на этих выходных — это дедушка, видео дедушки, который молча пытается включить камеру, завирусилось видео, то есть он ничего абсолютно не делает, он смотрит в камеру, то есть фронтальную, получается, пытается ее выключить, потом, видимо, пытаясь выключиться, переключил на внешнюю камеру, снял свой носок, потом вернул обратно это видео, то есть на себя камеру, посмотрел загадочно, так задумчиво в сторону, и все. Это я вот вам описал длительность видео. Вот так. Вы не представляете, какой эффект оно произвело в мировых, так сказать, соцсетях. Ты, у дедушки, у которого там, ну, несколько десятков было подписчиков в социальной сети, значит, видео залетело на миллионы просмотров, 127 тысяч лайков, более 10 тысяч комментариев, тысячи просто репостов, их, видимо, даже считать не стали уже, хотя там всегда цифры, в общем-то, четкие. Но, тем не менее, в общем, дедушка стал популярен. Что это за пожилой мужчина, откуда он вообще взялся, ничего об этом не сообщается. Главное, что все активно комментируют это видео. Самые яркие комментарии, конечно, тут же приводятся. Например, один мужчина написал: «Это квадрат Малевича в мире рилсов».
2: Хорошее.
1: Больше 6,5 тысяч лайков на этом комментарии. Ну, всем понравилось в целом, да?
2: Ну да.
1: А жалуются некоторые, особенно блогеры, говорят, заплатили 200 тысяч за обучение, и дедушка, который даже не понял, что произошло вообще в принципе. Ну, это она платила 200 тысяч, да, чтобы правильно делать эти рилсы там и так далее. Вот. А другой написал, что ты там в течение часов сидишь, монтируешь видео, в итоге 300 лайков, вообще не заморачивался, да, и на миллионы залетел. Ну, в общем, вот такой феномен, его сейчас активно обсуждают в соцсетях.
2: Крутяк, спасибо, вот. Дарья.
3: Да. Так, в трендах мы как-то с вами пропустили, но всю прошлую неделю постоянно везде мелькал и до сих пор доходит экономический форум, который прошел в Санкт-Петербурге. Люди разделились на два лагеря. Те, которые сначала ничего не поняли, оказывается, это большое событие для страны в целом. И те, кто очень многое поняли и рассказывали о том, что там надо искать женихов. Экономический форум.

0: форум, на котором решаются глобальные проблемы.
1: Ну, там, оно же, видишь, там всякое, там, и вот, например, киношники тоже там, как это называется, у них свои отделения какие-то.
0: Да, да, да.
1: Они тоже там работают, и актеры приходят туда, там они общаются с публикой. Там, на самом деле, это довольно такая обширная территория.
0: Вот, поэтому я и говорю о том, что тренды немножко перевернулись. Сам форум, он про образование, про свершение, про решение глобальных проблем, а также про перспективы страны, про сотрудничество, взаимодействие. Но из-за того, кто освещает форум, вот у нас же в тренды попадает не хорошее в основном, а вот что людям интересно.
1: Дедушка вот попал,
2: может, он тоже с экономического форума.
0: Нет, я имею в виду, что, ну, вы понимаете, что аудитория в основном крутит, вот, ну, девчонки красивые. Приехали на форум, и мы будем искать женихов. Вот я такая красивая, я на форуме уже 5 минут до сих пор не нашла себе жениха.
2: 150 тысяч рублей вечер.
0: И
2: знаем мы такие девчонки.
0: Вирусица, да. Кстати, про таких девушек тоже рассказывали. Также в тренды попал сотрудник ГАИ, который в этот момент осуществлял беспрерывный поток, чтобы не занимали парковку, но он делал это так харизматично, что он попал в тренды, и все говорили, а где записаться на ваш стендап-концерт? Что это такое? То есть форум завирусился во всех трендах. А также в эти выходные в тренды попала премия Муз-ТВ. И были определены лучшие певцы, лучшие группы. Мы с вами пробежимся только по нескольким категориям. А если вам будет интересен полный список, вы уже посмотрите сами. Итак, прорыв года. Это группа Бонд с кнопкой «Кухня».
1: Ну, да.
0: Ожидаемо. Лучший певец.
1: Я бы не сказал, что это ожидаемо, ну ладно.
0: Ну, слушай, это был...
1: Ну, наверное, больше некому, да.
0: Это был резонанс. Лучший певец Ваня Дмитриенко.
1: Да, кто бы сомневался.
0: Лучшая певица Зиверт.
2: Я думал... Аня Пересильд.
0: Она тоже попала. Они попали в лучший дуэт.
1: Я так рада!
0: Кстати, у них тоже же случился скандал. У нее был день рождения, а он подарил ей лего, который собрал сам.
2: Красавец.
1: Молодец.
0: Вот, и опять же аудитория
1: не мучилась,
0: разделилась на два лагеря.
1: Если бы он не собрал, она бы вряд ли даже коробку, мне кажется, открыла.
0: Она обиделась. И теперь их отношения считают токсичными. Он же собрал без нее, они могли провести время вместе и собрать.
1: Все,
0: а у него посылы такие, что я собрал для нас, это мы.
1: Не объясняйте ничего, Дарья, это все.
2: Это
1: проехали
2: клиника.
1: На страницу туда, переверните, пожалуйста.
0: Да.
1: Я не хочу ничего об этом больше знать, вообще слышать.
0: Давай, лучшая песня это Зиверт и Айсгергет Банк.
2: Понятно.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Где я не коплю?
0: Да.
1: Класс.
0: А знаете,
2: моя дама бьет туз.
1: Отлично вообще.
0: Лучшая кавер-версия это Полин Гагарина «Один в поле воин».
1: Ну, ладно.
0: Здесь, ну, тоже песня.
1: Нет, мы автоматически за Полину как бы всегда.
2: Она просто спела шикарно.
1: Да.
2: От Беовульфа там ничего не осталось, да, в пух и прах.
1: Поэтому мы как-то здесь нормально.
0: Хорошо. И вот сейчас Виталь будет тебе немножечко отрада, потому что это что-то знакомое.
2: Что там, Юрий Лоза?
0: Нет, за вклад в развитие популярной музыки Леонид Агутин.
2: Ой, а я приготовил.
1: Все было знакомо.
2: А я Стаса Михайлова приготовил. Ладно, не то.
0: Нет, ну там также победителями были.
1: Льва Валерьяновича вообще.
2: Ну, был бы.
0: Ну, нет, он на такие премии он не ходит.
1: Ну, и зря, может быть, показал бы молодым, как надо.
2: Да, ну или хотя бы...
1: Тоже хороший
2: Корнелюк
1: вариант, да.
2: Вообще
1: отлично.
2: Ну, ладно.
1: Нет, ну как-то... Ладно, я бы с другим бы, но вот этот про банк песни, ну это я не знаю.
2: Ну, я тоже не согласен.
1: Скорее всего, залетело, ну вот потому что вот, точнее, получило, потому что вот залетело во все эти тренды, рилсы там, ну и все такое. Видимо, вот эта интернет-популярность сильно помогла.
2: И популярность у зумеров.
1: Ну да.
2: Вот это
1: да.

Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит.
8: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: О погоде прямо сейчас. В Орске у нас плюс 18 градусов, днем до плюс 21. В Ясном в данную минуту плюс 15, днем до плюс 22. В Кувандыке-Медногорске у нас, благодаря Жене, непонятно сколько, да? Давайте еще раз посмотрим. Итак, Кувандык плюс 13, днем до плюс 20. В Оренбурге в эту секунду, давайте тоже посмотрим. И, соответственно, плюс 18 градусов, днем до плюс 20. Возможно, гроза, даже невозможно, а будет 100%. В Орске, например, вообще 100% осадки стоят. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.
11: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Верно, друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, но этот, как его, мы здесь снова разыгрываем билеты в Центральный парк, да? Правильно все дарим?
1: Все не, правильно. Не ошибся. Я бы вас остановила.
0: Да. Я думаю, да, такими серьгами, конечно, вам бы удалось.
1: Но вас не дают вам покоя мои серьги.
0: Я предлагаю вам выложить их в наши соцсети и попросить людей оценить это прекрасное творчество. А, так, ну а у нас пока есть звонок. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Юлия.
0: Юлечка, очень приятно, Юля. Вы не намокли, еще не выходили на улицу.
2: Как-то уже в пути.
0: Ага, так, ну, вы под зонтом, все нормально?
2: Под крышей
0: машины. Действительно.
3: О, богачка!
1: Есть машина, а у машины крыша.
0: Сейчас, мне кажется, наоборот, уже людей с зонтом становится чуть меньше, чем людей на машинах. Так, значит, мы сейчас загадываем 7 фамилий. Вам нужно вспомнить имена этих людей. 5 из 7 вспоминайте за 45 секунд.
4: 7 миллиардеров, да? Давайте.
0: 7 миллиардов. Слушай, я Безос только знаю, я больше ничего не знаю.
4: А как же Рокфеллер?
0: Рокфеллер. Ну, он же уже не живой.
4: Тебе же это не мешает.
1: Фамилия-то одна.
0: А еще знаю Рокфорд, но это ЧПД.
4: Да. Поэтому ты не миллионер. Желаем Юле удачи. 45 секунд. 3, 2, 1.
0: Юлечке надо вспомнить. Радулов.
4: О, хоккеист.
2: О, не знаю.
4: А как Овечкина зовут?
2: Алексеем.
4: О, отлично.
0: Алексеем.
4: Александр она сказала.
0: Да я шучу. Маршак.
2: Александр.
0: Тоже Александр. Все будут Александр? Вы скажите сразу. Крылов. Баснописец. Ой. Крылов.
2: Да.
4: Все просто.
1: Все просто, Александр.
4: Да.
0: Так, еще раз Крылов.
2: Крылов.
0: Самое Евгений простое имя.
2: Да, Евгений.
4: Евгений, конечно.
0: Аллегрова.
2: Ой, Аллегрова.
0: Андрей.
2: Ирина.
1: Александра!
0: Андрей, привет, Андрей! Бекмамбетов.
2: Ой.
0: А у нас время. У нас время кончилось уже. Ну ладно.
4: Нормально считай.
0: Буланова.
1: Александра.
2: Татьяна.
0: И Маркс.
2: Твен.
4: Кто?
0: Маркс.
1: Твен.
0: Александр.
2: Так.
0: Ну, это правда, Юля, потому... Нет, вам... Вы уже...
1: Вы шикарно!
4: Это знаете, как это...
0: Вы все потеряли,
4: как в кино, вот в этом... Юля летит вот так вот над пропастью и уже на спину, и так стреляет из...
0: Да, я... Уходя, слушайте, у меня впечатление такое, что мы скоро это все переформатируем в отдельные номера. Когда нас очень серьезно рассмешат, мы, в принципе, за это и будем давать билеты.
4: Да.
0: Не за то, что там вспомнили имена людей, которые были загаданы.
4: Есть такой даже интерактив, когда ты должен отвечать специально неверно.
0: Да,
4: и он смешон очень.
0: Да.
4: Вот.
0: Так что, если вы...
4: Я бы Юлю отдал билет.
0: За это,
1: да? Я вас не сомневаюсь. Вы за все готовы раздавать все? Тут билеты.
4: Мы, Юль, поздравляем, билеты
0: да,
4: ваши.
0: Да, понимаешь, когда так позитивно получается, очень сложно человека оставлять без подарка. Ну, как
1: слушайте,
0: это...
1: Маркс, да. Твен, это сильно.
0: Маркс, Твен, да. Это... Аллегрова я ждал Андрея, но...
1: Аллегрова Андрей! Это что-то на эстонском.
0: Нет, это песня.
4: В нашей стране Аллегров Андрей запрещен.
0: Я имел в виду песни «Привет, Андрей».
4: Да, мы понимаем. Поэтому. Ладно, Юль, есть что передать?
2: Передать? Ну, всем привет передаю. Хорошей недели трудовой, вам привет.
0: Юлечка, быстренько, кого вы не угадали-то, ну, чтобы вы знали на всякий случай. Маршак.
2: Всех Андреев угадала.
0: Маршак
2: Александру.
0: Самуил. Самуил Маршак. Иван Крылов. Ну, вы, главное, Александр знаете, а там уже...
4: Да, там разберемся. Оставайтесь на линии за эфиром. Пообщаемся. Даша на правах рекламы.
1: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето наступило. Самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением.
4: Любишь кататься? Кататься тоже любит тебя. Все, кто имени Сузуки кататься, ждет. Ладно, давай.
1: На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работы парка понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходи за яркими эмоциями и отличным настроением в категории 0+.
5: Но этот, как его?

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: О, Афина. Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43. Знает наш адрес каждый городожитель. Без покупок от нас уходят редко. Даже нужен бассейн, если очиститель. И нужна антимоскитная сетка. В сети магазинов «Милый дом» дезинфицирующее средство для бассейнов, перекись водорода 5 литров, 599 рублей. Дверная антимоскитная сетка 100 на 210 сантиметров, 159 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Телефон рекламный.

0: История одной вещи.
1: Ну, раз мы с вами сегодня начали утро с обсуждения антрикота, антресоли.
2: Так.
1: Я подумала о том, что нужно рассказать историю происхождения, ведь на самом деле все трансформировалось изначально. Антресоль происходит от французского антресол, что буквально переводится как «между землей». И...
3: Неплохо.
1: Подождите. И во Франции в 17 веке, в эпоху классицизма, антресолью называли полноценный, но низкий полуэтаж. На этом полуэтаже размещались комнаты для прислуг. Там были комнаты для хранения чего-то. То есть это полноценный полуэтаж. Просто он недалеко вот...
3: Как у нас в Евразии.
1: Комната для прислуг. Мы антресоль живем. И представьте себе.
2: Полуэтаж такой. Но это не полноценный, как бы. Полу.
3: Место для хранения.
2: Да, да, да.
1: Фасад, высокие окна, а между этажами скрытый низкий ярус. И там вот как раз-таки располагались эти комнаты. Во второй половине 19 века эта архитектурная традиция перешла в Россию. И антресольные полуэтажи начали строить в московских и петербургских особняках. Но настоящая революция произошла в эпоху СССР, когда начали массово строить хрущевки. И этот термин также трансформировался. Антресолями стали называть закрытые верхние полки под потолком, которые обустраивали в узких коридорах. То есть это также стало какое-то компактное помещение.
2: Ну, как объяснять, у вас не было антресоли, что ли, никогда?
1: Я ее видела.
2: В музее?
1: Нет, ну в гостях, когда приходила кому-нибудь в гости.
2: У вас дома не было антресоли? Ну вы в своем доме же. У вас чердак, наверное, да, был?
1: У нас был чердак и сарай.
2: Для хранения, да.
1: Да, для хранения. Поэтому я с этим не сталкивалась вживую, но я видела,
3: Или был, как правильно, она?
2: Антресоль, наверное, была.
3: Дарья.
2: Я не знаю.
1: У меня не было.
3: Да. Я говорю, он или она, антресоль.
1: Антресоль.
3: Ну, у вас там написано в бумажечке, наверное, нет?
2: Вот, нет, ну антрикот точно вот.
1: Ну, вообще, антресоль он должен быть, если этаж. Это... А если часть мебели, то, скорее всего, она.
3: Наверное, да. Инспирация тоже.
1: Да. В общем, так все трансформировалось, и это превратилось как раз-таки в место для хранения и консервации, чтобы вот там какие-то сезонные вещи хранились. А сейчас термин разделился на два значения. Первое – это мебельная конструкция, современные, вот, допустим, современные шкафы также включают в себя полки антресольные.
3: Антресоль женского рода.
1: Вот. Второе – антресольный этаж. Жилье с высокими потолками, модный лофт. Также вот называют, что вот видите, вот там полуэтаж есть, это антресоль.
2: То есть она вернулась, получается, к истокам.
1: Да, да. То есть сейчас два значения. И мебель, и полуэтаж.
2: И полуэтаж, да.
1: Просто все. Раньше полуэтаж был к земле ближе, а сейчас к небу.
2: Повысился.
0: История одной вещи.

0: хотите продать квартиру выгодно. Или найти идеальный вариант без лишних рисков. Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. Сейчас в Орске у нас плюс 17 градусов днем до плюс 21. В Ясном плюс 15, днем до плюс 22. В Кувандыке, Медногорске плюс 14, днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 18, днем до 24. Дождь с грозой на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске объявили сразу 6 закупок на ремонт дорожного покрытия. Ремонтные работы планируется провести сразу на нескольких участках города. В список вошли Орские проспекты, проезд Металлургов, улица Вяземская, на участке от Новосибирской до Кандагаческой, улица Попова и Огородная, улица Школьная, а также улица Тагильская от проспекта Ленина до улицы Энергетиков и улица Станиславского от Тагильской до Нефтяников. Заказчиком выступает управление жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта администрации Орска. Во всех случаях речь идет о работах по ямочному ремонту дорожного покрытия. 45-летний житель Оренбурга заплатит 200 тысяч рублей штрафа за езду на самокате в пьяном виде. По данным Ленинского суда, в 2024 году мужчина, лишенный прав за нетрезвое вождение, вновь сел за руль, выпив алкоголь. На улице Туркестанской его остановили сотрудники ГИБДД. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. Экспертиза установила, что электросамокат приравнивается к мопеду. Суд признал оренбуржца виновным, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде штрафа с лишением водительских прав на 2 года. В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом по итогам 2025 года. Показатели увеличились в 3 раза по сравнению с 2024. Зафиксировано 375 случаев на 100 тысяч человек, что выше средних многолетних значений в 6 раз. Как пишет Интерфакс, наибольшие показатели заболеваемости среди детей наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи. И люди погрузились.

Радио. Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Здрасте.
1: Ну, это самое, наверное, вовремя в дождь такой. Потому что, ну, действительно, друзья, льет как из ведра буквально. Всем доброе утро, 8.06 на студийных часах. И ни конца, ни края нету. Я смотрю по прогнозу. До конца дня сегодня, по-моему, такая штука.
2: Слушай, а ты не хотел бы попробовать себя в комментировании погоды?
0: Комментирование погоды?
1: Слушай, на самом деле... Если ты серьезно спрашиваешь, да. Я могу, мне кажется, комментировать все. В общем, если, ну, подразобраться, а так...
3: И вот мама несет пирог на кухню, опасный момент. Папа в подкате стелится и включает чайник.
1: Вот видишь, ты все равно так или иначе по-спортивному. А комментировать можно по-разному.
2: Не, мне бы, правда, было бы интересно посмотреть какие-нибудь короткие, может быть, вырезки, где ты комментировал бы, например, погоду сегодня.
1: Однажды это, понимаешь, однажды... Один умный человек гениально это сделал, и мне его никогда не переплюнуть.
2: А тебе не надо переплюнуть.
1: Он сказал, на улице холодно, очень холодно. И все, это был прогноз погоды.
0: Это кто был?
1: Это исторические личности, давно это было, да?
0: Просто есть.
1: Это было на моих глазах.
0: Просто есть этот же питерский дедочек.
1: Это да, да.
0: Как его зовут? Это
1: не он. Я, к сожалению, нет, не помню. Ладно. Он, кстати, на петербургском форуме тоже работал. Да? Тоже, да, прогноз.
0: У которого сопля-то еще была.
1: Его,
2: мы, ну, про него сейчас говорим?
1: Да, да, да.
2: Ну, я по него и подумал.
1: Да, он сейчас один, так сказать, опять же, завирусившийся, так скажем, да, уставший популярным. Ну, ладно, мы не об этом сегодня говорим, друзья. Говорим об интересных вещах, которые мы находили у себя дома, в квартире. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Первое, что нам пришло сегодня, это «Лунтик, лечу к вам».
0: Спасибо.
2: Даже Лунтик к нам летит.
1: Я родился, или как там?
0: Да, да.
1: Слушай, я наизусть даже помню, потому что мы в детстве, ну, не мы, в смысле, ребенок в детстве смотрел, и я вынужден был смотреть вместе с ним.
0: Худшее, что нам могли прислать, это Six-Seven.
1: Кстати, да, тоже прислали сегодня.
2: Вы понимаете,
1: но правда ночью.
2: Что мы с вами фонарик для всех сказочных тварей. Идемте к нам.
1: Фонарик мой.
2: Мы фонарик.
1: То есть не прожектор, да, не луч света. Фонарик. Спасибо, да. Ну, вы правы, мне кажется, да. Вы правы абсолютно. Еще одно сообщение. Привет, я зануда, держись от меня подальше.
0: Это хорошо. Вам, наверное, Дарье писали.
2: Это Виталик, наверное, писал.
0: Нет, это Иван писал какой-то. Вряд ли это нам.
1: Ну, да.
2: А почему вряд ли это вам?
0: Ну, вряд ли мужчина нам такой пишет, поэтому это вам скорее.
1: А Михаил пишет, решил как-то разобрать старый шкаф, который достался нам от бабушки. За задней стенкой нашла коробку из-под конфет, а в ней письма времен войны. Да, и несколько фотографий, которых мы никогда не видели. Теперь это наша семейная реликвия. Вот видите, как иногда полезно разбирать шкафы. Может быть, и действительно найдете что-то важное о своей семье, например.
0: Если брать не такое, ну, красивое, да, и исторически важное там для семьи, да, событие, то было похоже, что ты открываешь вот эту вот, как нам, коробку, да, там из-под конфет, в ней записка, я все съела. От бабушки.
1: Давно, да.
0: Да, не рассчитывай.
1: Не лази, не лезь.
0: А вы что хотели?
2: Так.
0: Губу закатайте.
1: Да, удари что-то.
2: Потрясающее сообщение пришло от Кристины. Доброе утро. У меня дома есть маленький винный погребок. Никто не знает, откуда он там появился. У меня свой дом. Внимание, алкоголь вредит вашему здоровью.
1: Естественно. Но когда у тебя свой дом, мне кажется, соблазн сделать такой погребок, ну, очень велик. То есть, ну, где-то в подвале, да, где...
2: Ну, вот она говорит, никто не знает, света. Кто его сделал. Откуда он там?
1: Ну, я и говорю, вот когда у тебя свой дом, вот, мне кажется, даже у Димки, наверное, соблазн возникал. Да, у вас, ну, я не удивлюсь, что там шато 1895 года.
0: Нет, там настольные
1: бутылки такие.
0: Там максимум компот материн вот того года.
1: С 89-го.
0: Сами знаете, в погребах там эти...
2: И батя не разрешает открывать, потому что есть надежда, что все-таки это будет шато.
0: Ну, кстати говоря,
1: да, вот я и хотел сказать, это я неспроста сказал, я действительно знал людей, у которых закрутки вот эти с компотами могли стоять по 10-15
0: да,
1: лет.
0: Да, да, да. Это... У бабушки вон до сих пор.
1: Да, то есть настолько
2: на
1: это
2: антресоль.
1: Было...
0: Там кто приехал, попил, умер. Ну, судьба такая у человека, значит. Поэтому...
2: Компот тут ни при чем.
3: Компот не при... Компот шикарный. 10-15 лет, неважно.
1: Ой, ужас. Так, Алина еще написала. Нашла в кармане старых джинсов 5000 рублей. Алина, вы счастливый человек.
2: Да, да. Нам бы тоже...
0: Жалко советских, да?
1: Я нашел вот сегодня буквально 50.
0: 50?
1: Да.
0: Ну и как? Вложился уже?
2: Мне кажется...
1: Я их обратно положил, потому что от них, в общем-то, носит только на проезд.
2: Это сколько должно быть денег, чтобы забыть, что у тебя в кармане 5000 рублей? Это надо быть Димкой, наверное.
0: Не, я правда забывал, но я вспомнил на следующий день, такой, о, что это такое, да, и все.
1: А Токихан пишет: «Бонжур, вчера таракана нашел». Ай-яй-яй, это плохо, Токихан. Вы сейчас пристально, внимательно смотрите, а то они ведь такие нехорошие. Хотел
0: сказать... Ничего за гений. Подожди.
2: И ты еще нас обвиняешь в скудности лексикона.
3: Там где Александр Аллегров пришел.
1: Я просто почему-то хотел сказать нехорошие люди.
3: Или Андрей.
1: Потом подумал, какие люди. Ну вот такие нехорошие твари, что размножаются очень быстро.
0: Это правда. От соседей к нам вон бегут. Бьешь, не перебьешь. Они еще в холодильник лезть начали.
1: Слушай, это у вас прям, я считаю, у вас проблема большая.
2: Ай-яй-яй.
1: Да, нет, серьезно.
2: Очень нехорошо.
0: Ну что, нам соседку закоптить?
1: Надо вызывать там какие-то службы. Ну, я не знаю. Потому что
0: полицию,
1: нет, эта зараза такая, она, да, распространяется просто, да, в космических скоростях.
0: Да, да.
1: Ой, ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что вы, какие находки у вас были в квартире или дома?
0: Да, что вы, кто вы?
2: Надо мы в понедельник.
1: Да, в понедельник.
0: Ой, спасибо, повеселили. Да. Шус услышим, мы также... Хуб-спот.
1: О, что-то новенькое.
0: Да нет, only you. Просто обычно шуз просто называют, а хуб-спот не называют, не озвучивают. Ну и поговорим о праздниках. What?

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, слушай, знаешь, общий мне показалось сбор. Сейчас, да, знаешь, это когда микрофон фонит, когда ты колонки его подносишь. Я думал, неужели здесь это возможно? Сегодня 8 июня, как ни странно, судя по погоде, но лето началось.
2: Лето.
1: Да, лето идет. Сегодня Всемирный день океанов. Ну, нам конкретно с вами, вот втроем здесь, все это странно звучит, потому что океан из нас никто все равно не видел.
2: Никто не видел.
1: Ну, надеюсь.
3: Мне очень хочется.
1: Не, почему? Я бы посмотрел.
2: Я бы тоже.
1: Да. Искупнулся бы.
2: А первую вижу
1: я. Я вам так сомневаюсь. Я бы искупнулся в океане.
3: Вот вы хотите, я не хочу. Вижу я первую.
1: Слушай, так бывает. Жизнь несправедлива. День социального работника в России. Очень важный праздник. Всех социальных работников сегодня поздравим.
2: Поздравляем и благодарим.
1: Благодарим, потому что они так или иначе первыми принимают на себя волны людских проблем.
2: Да.
1: А также сегодня день петербургских котов и кошек, друзья. Да? Этот праздник приобрел статус всемирного. В 2005-м его объявили не случайно. По случаю праздника кошку нарядили в тельняшку, да, которая стала там официальной униформой. Вот, что еще? Запатентован был в этот день, 157 лет назад, запатентован первый в мире пылесос. Наконец-то это состоялось чудо изобретения. До сих пор, в общем-то, оно служит на благо народа. А также сегодня день жизни Люба. Как-то...
2: Люблю жизнь.
3: Ну, как-то вот,
1: что-то
3: знаешь...
1: прозвучало как-то не очень.
2: Нет, день... я люблю.
3: Скажи вот прям.
1: День жизни Люба.
3: Вот так вот,
1: давай. Вот нормально, да. Международный день домохозяйки и домохозяина сегодня еще, друзья.
3: Ну, тоже здорово.
1: Всех домохозяев.
2: Поздравляем.
1: И домохозяек. Всех поздравляем.
3: Всех тех, кто стоит на огородах своих буквой ЗЮ.
1: Да, кстати, не обязательно огороды, это, в принципе, домохозяйка, которая следит за всем.
3: А, ты имеешь в виду в целом квартиры тоже?
1: Конечно, конечно. День таинственных знаков и предсказаний. Ну, об этом мы в половине десятого с вами насчет предсказаний в гороскопе поговорим. Вот. Ну, и что-то здесь есть несерьезного, то день баунти сегодня, кстати.
2: Райское наслаждение.
1: Вот как это
3: не было.
1: Засело в мозгу, да? Не вытравишь ничем. День радостного утреннего пробуждения сегодня еще, друзья.
2: Ну, у нас очень радостное какое-то пробуждение сегодня.
1: День лучших друзей сегодня.
2: О! С праздником, коллеги!
3: Что за абсурд происходит в эфире? Я вообще не выкую. Дурь, несете оба.
1: Почему?
3: Не знаю.
1: Я перечисляю, что какие
3: праздники. Дарья Сьют решил, что она должна комментировать каждый ваш праздник. Вообще.
1: А я вообще-то,
3: слово не вставлю.
1: Ну, вообще-то я жду какой-то реакции.
3: Она не дает вставить ни одного слова. Она несет дурь в ответ на ваши праздники. Дарья, занимайтесь своей работой, пожалуйста.
2: А что я?
3: Вас комментировать никто не просил праздники.
2: А вас никто не просил.

0: Вообще ничего.
1: Ну ладно, лучшие друзья-то у вас есть.
0: У меня вот сидит, ты посмотри, да, ну, да, дурак да. дураков.
1: Я все время забываю.
2: Давай.
1: Ну, и ваш праздник, я вас поздравляю.
0: Какой?
1: Спасибо. День лучших друзей.
2: Да, день лучших друзей.
0: Ну, давай, юмори.
2: Да нет, пожалуй.
1: Зачем тут юморить?
2: Здесь
1: уже не надо.
2: Здесь это грустная
1: это
2: ситуация, понимаешь?
1: Это трогательный момент.
0: Не требовал здесь вставить свои 5 копеек. Где? Хотя бы рубль.
2: Вот, даже перед этим, Дарья, здесь не будет шутки, специально для вас. Да. Так, группа «Градусы» у нас режиссер, давайте послушаем. Также Шаде. Уже дошло до того.
1: Я ведусь на это. Не Шаде, а песня Шаде.
2: Да. Сейчас уже дошло до того, что эта песня уже достала всех.
1: Да, неудивительно.
2: И у меня уже эта невеста пишет, такая, можно без Шаде и экспоната.
1: Экспонат тоже, по-моему, уже все.
2: Ну да, уже как-то. Уже к старому экспонату возвращаются. Уже охота, да. Группа «Ленинград».
3: Реклама.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 35-37.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Лайтово о погоде. Давайте прямо сейчас в Орске плюс 17 градусов, дождь. Также днем до плюс 21. В Ясном плюс 15, днем до плюс 22. В Кувандыке, Медногорске плюс 14, днем до 20. В Оренбурге плюс 18, днем до 24. Дождь с грозой на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Я все-таки предлагаю Димке в погоде, говорит, не дождь, а дождь.
3: Дождь.
2: Летний дождь.
4: И при этом говорит слово борщ. Мне сварили борщ.
2: Ой, ладно, у нас неправильные новости, друзья. 8.30 на студийных часах. Ну, вот одна такая забавная новость. В Узбекистане должник по алиментам прятался от приставов в тандыре.
4: А что у нас на ужин?
2: То есть у нас уже своеобразная коллекция такая накопилась в неправильных новостях. Кто где прятался от судебных приставов. Ну, вот это новенькое что-то, такого еще не было. Но это не помогло, кстати, его там очень быстро обнаружили, поэтому задержали, и теперь он будет вынужден выплачивать все свои долги по алиментам. Житель Китая пришел в спортзал позаниматься и уснул на 7 часов. Видимо, очень сильно устал.
4: Это,
3: скорее всего.
4: Да. Сегодня лайтовый тренировочек.
2: Со сном, да?
4: Да.
2: И боты.
3: И боты.
2: Не надо, я разделил. Значит, хорошо.
4: Вот вы и боты.
2: Раз вам так не нравится, я скажу, боты и
4: так
2: тупеют при длительном общении с человеком.
3: Вот скажи мне, и бот.
2: Это большое исследование провели.
4: В чем сила? В электричестве.
2: Провели большое исследование, и показательно, да, говорит, он это начинает тупить, если вы с ним общаетесь.
4: Нет, это... И они сразу начинают это... петь песню, вот эти, как там про... Я экспонат, то мой фанат.
3: Я и бот.
4: Зажечь огни.
3: Под шаде.
2: Ну, наверное. Ладно, хватит пока к этому часу, да.
4: Ну, ладно, жалко, конечно, это бы. Так, подарим мы сейчас Шангая вам, King of the Jungle. Что это, король джунглей?
2: Ну, вообще, да, то был King of my castle, то теперь King of the jungle.
4: Да, ну, у нас короли одни, видишь?
2: Да. Вот и один здесь.
4: Да, король-то у нас голый.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
0: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. В Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33. 33.

0: «Бензиновая лихорадка».
1: 21-103-7, код города 3537. Извините, я не ту картинку поставил. Что-то я поторопился.
2: Разы гром психолога сегодня в рубрике «Бензиновая лихорадка».
3: Консультация в прямом эфире.
2: Час с Ириной.
3: Сколько минут вам достанется, решит наш крест.
1: Вы пока принимайте звонок, я поменяю.
2: Ну, давайте. Так.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
4: Лена.
2: Лена, мы вас поздравляем. Вам доступна рубрика «Сейчас бензиновая лихорадка». Надо будет, нажать на кнопку сколько-то раз
1: крутить,
2: и забрать бензин.
1: Да, сколько крутить будем?
2: Это рубрика...
1: Ну, да.
4: Давайте четверочку.
1: Четыре?
2: Давайте, хорошо. Желаем удачи.
1: Нестандартно.
3: Виталик отправляется крутить, а мы напоминаем, что смотреть нас можно в любой прямой трансляции на портале «Смотри радио». Первый круть у нас показал 7 литров.
2: Идем дальше.
3: А также трансляции есть во всех доступных мессенджерах. Макс, Телеграм, ВКонтакте, в Рутубе, смотрите везде.
2: Так, а третья попытка пошла?
3: Четвертая.
2: Четвертая? Ну что?
3: Три литра.
1: Прям на границе. На границе с 16-ю, прям вот чуть-чуть не хватило.
2: Чуть-чуть
1: прям
2: перехватило.
1: Пары, да, прям в миллиметрах. Эх, жалко. Леночка, не получилось. 16 выиграл.
4: Да.
1: Но 3 литра тоже, в общем-то, неплохо. Недосадно, неплохо. Да?
3: А есть к чему стремиться.
1: Да.
4: Да, спасибо.
1: Нет, мы ее не переубедили.
3: Так, хорошо. Психологическая поддержка.
2: Сейчас придет.
3: Сейчас придет.
4: Миллиметры убрать.
1: Но я не могу это...
2: Укоротить надо, Виталь.
1: Это физически невозможно.
3: Это автоматический программ, понимаете?
2: Да, так что миллиметры, к сожалению, останутся с нами. Если бы не они, да, Виталий?
1: Да. А от вас привет.
2: Совсем тяжко было бы.
1: От вас привет, Алин.
4: Ну, привет всем знакомым. Конечно, вам. Всего доброго.
1: Спасибо.
4: Хорошего денечка.
2: Спасибо.
3: Трубочку... И вам хорошего денечка.
2: Да, трубочку не кладите за эфиром. Расскажем, как вам 3 литра
1: забрать. Попрощался, как будто мы больше не выйдем.
2: Да.
3: А я на вас обиделась за 3 литра.
2: Давайте.
3: Хорошего вам всего.
2: Ну, на кнопку нажали. Результат.
3: Всего хорошего.
2: Да.
0: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзал Дальнее шоссе, 13.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Помню, как ты подошел.
2: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: психолог отвечает.
1: Хищница.
2: Слушай, ну ты сегодня в ударе. Почему? Я тебе так скажу. Это вообще-то похвала, Дим. А, так, да? На всякий случай. Молодец.
3: Сам ты в ударе, да. Урод. Надо так ответить.
2: Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте. Человек, который не понимает.
2: Да. На улице, как говорится, идет дождь, а у нас идет концерт.
4: Я заметила. Дима в ударе.
2: Вы знаете, вот насчет по поводу концерта. Вот сегодня так очень спонтанно родилась тема. Дарья вот смеется и боится смеяться. Так же, как и я. То есть мы долго смеемся и такие сами себя одергиваем. Говорим, что нет, так долго много смеяться нельзя, иначе произойдет что-то страшное.
4: Да, да.
2: Вот, и за тут же, конечно, возник вопрос, почему мы так боимся быть счастливыми?
4: Ну, кстати, такой философский вопрос, он поднимается очень много, кстати, обращается даже в консультацию, когда на самом деле человек запрещает себе полноценно проявлять эмоции и радоваться какому-то событию, либо наоборот, пытается игнорировать все то, что он достигает, а потом формируются комплексы неполноценности из-за этого, потому что не получает подтверждения каких-то своих достижений. Такой глубокий вопрос, и одна из причин – это традиционный взгляд на радость, что счастье любит тишины. Да, то есть у нас это очень сильно транслируется в обществе. Второй аспект исторический, потому что люди, которые... Откуда вообще вот эта история-то пошла, что будь тише, меньше говори, меньше радуйся, рассказывай миру о своих достижениях, да, раньше, потому что были определенные категории людей, которые завидовали в прямом смысле, да, и это могло обернуться даже вплоть до лишения свободы. Ну, все помним истории про это... Такие недалеко, в историческом аспекте недалеко от нас находящиеся. И это действительно очень сильно влияет. И есть такая гипотеза, что травма, она не остается в одном поколении, она передается через поведение, через мировоззрение, через, да, там, через организацию, в принципе, жизни и картинки мира. То есть вот это постоянное фоновая тревожность, будь всегда будь собран, готов. Будь готов к чему-то плохому, черно-белая полоса. Вот помните, жизнь зебра, да? Не черная, то белая. Когда уже начнется белая. И вот эта вот история, это все у нас очень сильно глубоко сидит и вызывает постоянную тревожность. А поскольку у нас сейчас идет такое еще... сверху к этому опыту добавляется, что у нас постоянно какая-то тревожность, как какие-то ситуации складываются, и люди уже на таком, на последнем подсосе, да, они боятся что-то сделать, что-то сдвинуть, потому что сейчас еще что-то прилетит. И это все вместе вот дает вот такой вот фон очень сильный, вызывающий уже физиосоматическое проявление, психическое, эмоциональное проявление в виде тревоги постоянной.
2: То есть это некая, если можно так назвать, коллективная память.
4: Да.
2: Да?
4: То ну, есть можно она касается, и так назвать. В общем-то, вариаций много вот этого.
2: А вот, опять же, я думаю, что неправильно будет, но вы меня поправьте. Способы борьбы с этим, если это вот правильный вопрос, или же... Ну, какое-то игнорирование вот этого возможно, то есть...
4: Ну, игнорирование – это тоже механизмы защиты, они есть, но они не являются эффективными. Ну, то есть они на какой-то этапе работают, у нас они все есть, но если мы постоянно этим будем пользоваться, вы представляете, это как метафора в виде чулана, куда вы закидываете постоянно вещи. Угу. Вот уже там огромное количество вещей, уже дверь не выдержит, и оно в один момент просто вырывается обратно. И здесь, конечно, задача вот про эту очень заезженную, но осознанный подход. Да, все же сейчас про эту осознанность, но мало кто знает, что такое на самом деле этот процесс. А на самом деле это самоощущение в моменте. Ну, то есть это, ребят, не про духовность, это не про просветленность, а это про то, про понимание, что сейчас я чувствую на всех уровнях, о чем я думаю. Какая у меня реакция тела, ощущения, да, какие эмоции я проявляю наружу, да, и что я чувствую на самом деле внутри. И здесь стремление к конгруентности. Есть такой термин. Это про самоощущение. То, что внутри, то и снаружи. То есть это такая тренировка.
2: Конгруентность.
4: Да.
2: Дмитрий, ваш выход. Что вы сегодня меня спрашиваете?
5: Он спит.
2: Что? Я говорю, меня сегодня спрашивали слово значение. Как?
3: И я сам уже забыл.
4: Антрикот.
3: Нет, это вы антрикот. А инспирация?
2: Инспирация,
3: если не ошибаюсь, я
2: спрашивал. Мы сегодня, видите, терминологию
4: обменяем. У нас стоп-слово. Новое стоп-слово.
0: Я вот, например, забуду через пару минут.
2: У нас сегодня была антресоль, антрикот, инспирация.
0: Вот сегодня... Конгруентность добавили, да?
4: Видите, развивающий это у нас контент. Но на самом деле это достаточно сложно дается. Я сама с этой темой работаю, потому что это мой профессиональный навык. Конгруентность, да, то есть я должна в моменте в контакте с клиентом транслировать то, размещать то, что я испытываю. Потому что есть дополнительные процессы, и этому учить клиентов, что происходит. Но это очень сильно помогает понимать, что на самом деле происходит. Я ухожу в фантазии, я ухожу в прошлый опыт, либо я здесь в настоящем нахожусь, и то, что сейчас происходит, для меня какой результат я от этого получу? То есть, если я буду постоянно себя одергивать, вы же не просто одергиваете, да, а потом все равно к этому возвращаетесь и переживаете из-за того, что зачем я так себя вел. И это же разрушает, в принципе, опыт, потому что мы вместо того, чтобы наслаждаться процессом, гордиться собой, да, восхищаться в каких-то моментах, принимать свои успехи, мы свою силу и энергию тратим как раз-таки вот на этот второй фон, где постоянная тревожность, и не можем полноценно расслабиться. И вот здесь как раз-таки задача найти свой способ справляться, снижать вот эту тревогу и встраивать новый опыт, переучиваться. Потому что понятно, что будет вот эта часть, которая уже есть, мы ее никуда... Ну, лоботомию нам делать нельзя и не рекомендуется, да? Как уже поняли...
5: Еще бы рекомендовалось.
4: Ну, а как вы по-другому уберете часть памяти? Длительная память, которую мозг уже записал, зафиксировал. Единственный самый эффективный способ – это принятие себя, что да, я могу тревожиться, да, у меня есть такая история, она на меня влияет, потому что не вся история семейная, она может повлиять на человека, поскольку у нас богатый генофонд, и у нас богатый разнообразный опыт. И мы личности такие неповторимые все-таки, да, нас собирают уникальность. Природа не любит повторений, она женщина, да. Не дай бог, кто-то придет в таком же, как и она. Вот, и здесь задача пробовать новый опыт, который подходит максимально вам. Понятно, что вы сразу от этого не избавитесь, но разрешать себе в моменте, знаете, так ловить себя на состоянии и говорить, так, мне сейчас хорошо. Что это дает? Хорошо, плохо мне, да, вопрос, какой-то такой ключевой вопрос, да, как маячок, что со мной происходит, да, что я чувствую. Это соответствует тому, что сейчас на самом деле происходит. Эта реакция соответствует тому или нет, да, что это мне принесет, если вдруг я буду громко и радостно хохотать в голос, да, как это повлияет. Что люди скажут, да? А люди присоединятся, потому что все сейчас хотят вот этого чистого заливного смеха.
2: Не хватает,
4: да. Не хватает, да? Я вот уже сидела, думаю, когда я последний раз вот так в голос хохотала?
2: Даже здесь.
5: С нами. Постоянно.
4: Ну вот один из вариантов. И что после этого случилось?
2: Мы не знаем. Вы уходите.
4: Ну, у вас, вот, смотрите, вы хохочете.
2: Знаете, все.
5: Мы хохочем, а потом сидим, переживаем, что вот что-то не к добру.
4: Да. А я вот с полной силой энергии включаюсь в дальнейшие свои рабочие процессы. Либо прихожу и отдыхаю, да, и как таковой мне вот... Для меня вот такая эта подзарядка, это стимул двигаться дальше. Брать какие-то цели, высоты, действия. А вот когда тоска, вот эта вот постоянная тревога, лично меня это вышибает из пространства, я просто ухожу вот в этот диван, это, диван, диванную яму.
2: Да.
4: Ложишься и попытка словить вот этот дофамин. Понимаете, быстрый дофамин через листание ленты. И вот это вот очень грустные последствия, которые могут привести, если мы постоянно сдерживаем свои эмоции, понимаете?
2: В общем, не сдерживаемся, да?
4: Да, не сдерживаемся, хорошо. Проявляемся.
2: Спасибо.
5: Хочешь
2: большое.
5: Хочешь кричать, кричи.
3: Не держи в себе.
4: Ну, как вариант.
6: Психолог отвечает.

0: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов. Днем до плюс 21. Также в Ясном плюс 16. Днем до плюс 22. В Кондахе-Медногорске плюс 15. Днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 18. Днем до 23 градусов. Дождь с грозой на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Далее 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жители второго участка на 4 дня останутся без горячей воды. Под отключение попадут десятки многоквартирных домов на улицах Щерса, Воснецова, Вязинской, Краматорской и Фучика. При обнаружении утечек арчан просят сообщать в обслуживающие организации или в аварийно-диспетчерскую службу МУП по ПТС по телефону 21 30 46. На следующей неделе жители Орска, как и всех россиян, ждет сокращенная рабочая неделя, а дополнительные выходные связаны с празднованием Дня России. Рабочими днями станут 8, 9, 10 и 11 июня. При этом 11 июня будет предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего времени сократится на 1 час. Отдыхать арчане будут 3 дня подряд, с 12 по 14 июня включительно. В пятницу, 12 июня, в стране отметят День России. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам, который будет равен 150% среднерегиональной зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости. При этом единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. По словам депутатов, действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: радио.
1: Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: Доброе утро еще раз.
1: Ну, не шатая, конечно.
0: Не шатая, да. Просветите нас, Дмитрий, давайте.
1: Это группа «Жуки».
0: «Жуки». Я вот все вспоминал, никак не мог.
1: Батареечные, которые,
0: да. Да. А вот это как, это новое или то, что оттуда, да?
1: Не знаю, я вот нравится, давно я ее знаю.
0: Давно, да.
1: Я сейчас скажу вам сразу,
0: скажи, как называют.
1: Пойдем дружить, конечно.
0: Пойдем дружить, да. Группа «Жуки» открывает третий час подушки шоу, 9.06 на студийных часах. Всем еще раз доброе утро, друзья. Мы, кстати, самого, наверное, главного на этой неделе с вами не вспомнили. А неделя-то короткая у нас.
1: Ну да.
0: Да. В пятницу будет выходной.
1: Это вообще, представляешь, 99-го года,
0: Христиан. О, почти да. 30 да. лет ей уже исполнится, да? А тема у нас сегодня — интересные находки у вас дома, в квартире. Что такого странного, необычного вы находили? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Галина нам пишет: купили квартиру после бабушки, пошли перед ремонтом все убирать. И на кухне нашли 3 чека от огнетушителя. Вопросов было много.
1: Что тушило?
0: Соседи потом рассказали, что бабушка чудила.
1: Чудила?
0: Это глагол.
1: Да.
0: Это не это.
1: Фамилия.
0: Это не...
1: Галина Яковлевна чудила. Здравствуйте.
0: Это не характеристика. Да. А значит, да, Кристина пишет: доброе утро, у меня есть маленький винный... А, погребок
2: мы читали,
0: да.
1: Токихан, как-то дома включил ТВ и нашел там канал «Смотри радио», смотрю до сих пор.
2: Ну, приятно, мед по ушам.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Нина пишет: разбирала балкон, нашла коробку со своими детскими рисунками.
1: Здорово.
0: А у вас сохранились детские рисунки?
1: Да, несколько папок. Там даже поделки с садика сохранились.
0: Вот у меня эти тоже.
1: Потрясающе.
0: Парочка точно есть?
1: А у вас,
0: есть?
1: Дарья?
2: А мне все очень плохо.
1: В жизни?
0: Все-таки зря смеялась, да?
2: Компьютер мне пишет: у вас все очень плохо.
1: Даже он осознает.
0: Он причем даже голосовым ей говорит.
1: Да.
0: Мы лично слышали.
2: У меня, знаете, у меня не рисунки.
1: Он на нее смотрит такой, на ее сережки вот эти хулахупы, и такой...
0: Вот именно так, да?
2: Так. У меня сохранилась старая тетрадка, в которой я рисовала.
1: Что вы рисовали?
0: Что-то страшное там?
2: Нет,
0: наверное.
2: Я рисовала аниме.
1: Ну да.
0: Страшное, да.
2: Это не страшное. Что, между прочим, у меня раньше была тетрадка, где были... Тетрадка с татуировками. Я с этой тетрадкой ездила в детские лагеря. А мальчишки страшно хотели быть такими крутыми, модными. Они ко мне приходили с маркером, говорят: нарисуй мне скорпиона. Вот, я рисовала им скорпиончиков всяких, паучков. Они за это приносили полдник. Потом я этот полдник продавала.
0: Смотри, часто вы татухи делаете.
1: Подожди.
0: Так.
2: Потом я этот полдник продавала за дежурство.
0: Ага.
1: Так.
2: Людям. То есть,
0: чтобы не дежурить или наоборот?
2: Чтобы не дежурить, да. Потому что мне нужно было время, чтобы...
1: Чтобы делать татуировки.
2: Уже в кабалу какой-то.
0: Слушай, ты очень похожа на одного персонажа.
1: Бизнесмен же.
0: Книги «Республика Шкит». Там, значит, вот в этом детском доме был персонаж, который хлеб сначала давал в долг, потом ему с процентами возвращали, и он стал самым богатым вообще в этом детском доме.
1: Это Дашка еще не знала, что можно сухие салфетки.
0: Я забыл. Нет.
1: Покупать, мочить и продавать как влажные.
2: У меня был свой кабинет. У меня даже были охранники.
0: Странно.
1: К ней заходили, к ребенку этому, значит, пацаны с этим татухом, да? Она сидела так на балконе, сосала чупа-чупс, такой: ты первый раз?
2: Подождите, у нас даже был скандал, потому что о том, что я делаю татуировки, знал уже весь лагерь, помимо одного отряда, и ко мне приходили из других отрядов.
1: Байкеры. Леха Бондаренко, он там делал.
0: Приезжали взрослые мужики уже такие,
1: и летящие в Налю.
2: И у одного мальчика угнали тапочек.
1: И он
2: потом говорил: Иванова, из-за тебя у меня тапок не тот. другого размера.
0: Просто интересно, а что вы дальше-то не пошли? Ну, это, в принципе, могло перерасти запросто в профессию.
2: Да я как не знаю. Нет, я, конечно, хотела быть художником.
1: Полдники надоели.
2: Ну, как-то не пошло, видимо.
1: Уперлась в потолок.
2: Студию надо было организовать, охранникам надо было полдник выдавать. Как-то бизнес это не мое.
0: Доброе утро, по теме пишет. По весне муж с детьми уехал в деревню. Но спустя время я накупил себе разных вкусняшек, решила немного себя побаловать. Думаю, сейчас приду, как захомячу. Прихожу, а дома муж с детьми раньше приехали. Пришлось делиться. Не люблю незваных гостей.
1: Даже если я их сам урожал.
0: Да. Ольга пишет, нашла под диваном свой старый телефон, который не включался лет 5. Подключила к зарядке, он ожил.
1: Ого.
0: Да. Круто. Надеемся, что-то интересное вы в этом телефоне нашли. 8922...
1: Биткоин вдруг так в подурости купили раньше, да.
0: О, это вообще... ну, просто как же мы вот, да, с вами...
1: Всего один биткоин.
0: Не чувствовали, да.
1: Один какой. Надо бускоины покупать.
0: Они же покупались за какие-то вообще смешные копейки буквально. Так, кто вот мог подумать?
2: Надо, знаете, сейчас выбрать то, что сейчас не популярно и во что мы не верим.
1: Вложусь в овес.
0: Ну, это, сами знаете, риск большой.
2: Да. А вдруг, понимаете?
0: Лучше не надо.
1: А во что еще можно вложить?
0: В полдники.
1: В полдники, да. Татуировку переводил.
2: Маркером.
0: Да, у нас, кстати, эти были переводилки, но ладно, об этом потом. 8922-878.
1: Это учитель английского.
0: 2929.
1: Правильно назывался.
0: Что вы интересного находили у себя дома в квартире, неожиданно выпишите в концовке часа, подведем итоги.
3: Высшее качество.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 17 градусов, днем до плюс 21. В Ясном плюс 16, днем до 22. В Кувандыке-Медногорске плюс 15, днем до плюс 20. В Оренбурге плюс 18, днем до 23. Дождь с грозой на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежая. Свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Друзья, неправильные новости. 22 минуты 10 на студийных часах. В столичной пиццерии сантехник и повар устроили бои без правил.
3: Пиццами?
2: Нет. Я сейчас тебе перечислю, чем они устроили бои без правил.
4: Это что все там цензурно?
2: Пошло в ход? Конечно, цензурно. Нет, там ничего такого нет. Значит, во всяком случае, точно, это пищевые контейнеры, стремянка.
3: Так.
2: И пекарная лопата. Ну, вот, знаете, пиццу вынимают?
4: Да, да.
2: С печки. Что-то они там, в общем, не поделили.
4: Неизвестно что?
2: Известно. Сантехник работал и якобы очень сильно шумел. Это раздражало поваров. И в итоге они полезли в драку.
3: Да-да.
2: Ну, наверное, да. Здесь...
3: С таким звуком.
2: Это звук лопаты.
3: Вот да, да.
2: По лицу.
3: У одного, у второго.
2: Да, да, да. Страшная новость. Сердце британки остановилось 12 раз за один день, представляете?
3: 12. Следующая остановка.
2: Не шути, Дима, нет. Ну, правда, это у нее редкое какое-то заболевание, да, и к 48 годам она стала сталкиваться вот этой странной особенностью падать в обмороки именно во время приема пищи, кстати.
3: Я бы даже это в телефоне записал. Девочка, стоп.
2: Да, перестань. А принца, вот здесь можешь разойтись. Принца Гарри не позвали на свадьбу брат.
3: Даже он, Шурин.
2: Это вот ты там рассказывал. Мы, конечно, тут люди не самые важные,
3: да,
2: на свадьбе, да?
3: Да, да, да. Но тем не менее.
2: Но тем не менее, да.
3: Пригласить-то можно было.
2: Короче говоря, не позвали, он обиделся.
4: А принц Гарри это кто?
2: О, так. Это сложно объяснить, это... слушай. Ну так вот, человеку вообще ничего не знающему.
3: Это тот, кто воевал против Волан-де-Морта.
4: Но принцем-то он там не был.
2: Он за это время уже стал.
3: Да, да.
4: Нет, просто там же они уже все женаты.
3: Да, ну может, второй брак.
4: Нет, там нельзя, там все... Не, вот Гарри...
2: Это внук Елизаветы, королевы Елизаветы, ныне почившей уже.
4: Да, ну Гарри, он давным-давно женат
2: на
4: Меган Маркл. Он давно женат на ней.
3: Да его на свадьбу не позвали.
2: Его не позвали на свадьбу.
3: Дарья, вы чем слушаете?
4: Так его брат тоже женат.
2: Это другой брат.
3: Там, может, двоюродный, тебе сказать.
4: Ну, тут все логично. Они же сейчас не общаются с королевской.
3: Мне кажется, Дарья под чем-то у нас, под нагрузками какими-то.
2: Этого брата зовут Питер.
3: После того, как он не позвал. Хотя он был Майкл.
2: И Гарри сказал, теперь...
3: На этом мы закончим.
5: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: «Зароскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Переходим к прогнозам. Вот, кстати, недавно синоптики, самые главные синоптики, они сказали, что не нужно ругать нас за неправильное предсказание, не предсказание, а неправильный прогноз погоды.
2: Да.
1: Потому что сами знаете, что такое прогноз и так далее, и так далее. То есть это все может варьироваться, меняться. Мы здесь вообще не... Они как бы говорят, мы здесь вообще ни при чем.
3: Вы кто?
1: Мы дождь прогнозируем, а вдруг его нет, ну, значит, мы не виноваты. Или и наоборот. А вот с астрологами такая же ситуация интересная. Они да? тоже скажут, мы вообще ни при чем здесь, это все звезды.
2: Ага, а их не всегда видно.
3: Это все, да, igneo.com. Да, ладно. Поехали, да.
1: Рыбы. Сегодня у вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться.
2: Водолей. Ваши эмоции сегодня будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой.
4: Козерог.
3: Этот день может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь.
4: Стрелец.
1: Возможно, вы желаете слишком многого, и что характерно, сразу сегодня стоит пересмотреть свои амбиции.
4: Скорпион.
2: Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение сегодня будет настроено весьма агрессивно.
4: Весы.
3: Весы. Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце, это вредно. Да его и не будет.
4: Дева.
1: Ваше сострадание и понимание бесконечное. Вы подобны ангелу во плоти. Вам не надоело?
4: Лев.
2: Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете, и чем вероятнее всего дорожите.
4: Рак.
3: Так, ваши, друзья раки, сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день мучительно гадая, с чего начать.
4: Близнецы.
1: Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным.
4: Телец.
2: Чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет.
4: Овен.
3: Носите красивую кепку. Да нет.
1: Серьезно?
3: Да нет, нет, нет.
4: Овен.
3: Сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень много и преимущественно одновременно. Вот так.
1: Да.
3: Но с кепкой лучше.
1: Я согласен абсолютно. Igneo.com, так скажем, спонсор этого гороскопа, да? А Дарья нам сейчас, как всегда, что-то скажет, хотя она сегодня уже наговорила много, по-моему.
3: Да, не всегда в попасть.
1: Носите кепку, может быть, оставим это.
2: Нет, но сегодня надо носить резиновые сапожки.
1: Ну, возможно, да.
3: Сапожки, она даже чего-то... Ой,
1: пора заканчивать, да. По-моему.
3: Добавляет. Так, Джак Джонс, его услышим. Миша Миллер и Аврил Лавин. Браво, Girlfriend.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.

0: фаворит. Город Орск, проспект Мира, 16. Телефон 350000. Код города 3537.
1: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Девочка Пай. Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Помню, как ты подошел.
2: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
4: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30 36 43.
1: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: спит усталый караоке.
1: Да, друзья, 21-137, код города 3537. Если вы забыли, это название рубрики финальное уже в подушке шоу. Нужно
2: но
1: будет...
2: не финально.
1: Почему?
2: Потому что мы еще поболтаем.
1: Рубрика, я имею в виду.
3: Рублика.
2: Рублика? Я тоже хочу рублика.
1: Так, давайте. 21-137, код города 3537. Два участника нам нужно. Алло.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Евгений.
1: Евгений, очень приятно. Женя?
3: Против Евгения, 21-137, кто же сыграет?
1: В красном углу ринга.
2: Евгений.
1: А в синем углу...
3: Евгений, я тогда
1: в синем углу ринга. Так, 21-137, код города 3537, билеты в Центральный парк имени Поленичка мы разыгрываем в этой рубрике, друзья.
3: Да.
1: Набирайте прямо сейчас.
3: Евгений упал там.
1: Узнал.
2: Не надо так пугаться, все хорошо.
1: Он от радости.
3: Доброе утро.
2: Ладно.
3: Ну ладно, как хотите.
1: Евгений обрадовался, а кто-то огорчился.
3: Да, 21-137, друзья.
4: Никто не хочет со мной играть.
2: Боятся.
1: Слушайте, соперника мы вам в любом случае найдем, вы не переживайте.
3: Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте.
3: Как вас зовут?
5: Екатерина.
3: Екатерина, отлично. Евгений против Екатерины. Песня, как всегда, исполнителя вы знаете. Ну и надо сначала крикнуть свое имя, потом уже того, кто поет эту композицию. Желаем удачи. 3, 2, 1.

0: за это?
1: Ну все слышно.
2: Екатерина.
3: Екатерина, так? Кто это?
2: Прощай, Лев Лещенко.
3: Браво!
0: И ничего не говори. Лев Валерьяныч, легендарный, да. Абсолютно верно. Каденька, мы вас поздравляем. Билеты в парк достаются вам. Евгений, к сожалению, не удалось сегодня выиграть.
4: Ну, бывает, ничего страшного.
0: Бывает. Вот теперь можно падать. Теперь уже от расстройства. Передавать будешь что-то, Жень?
4: Да, конечно. Вам большой привет. Своей большой семье большой привет. Ну и всем начало короткой недели.
0: Спасибо вам. А что вы смеетесь?
3: Да нет, да как звук падения.
0: Жень, дозванивайтесь еще, у вас будет возможность на этой неделе.
3: Все, спасибо, хорошего дня. Ну, а
0: он Катя сказал, был... сейчас нафиг надо?
3: Нет, да.
1: Он сказал, да, конечно. Он сказал, обязательно.
0: А мне что-то показалось.
1: Понимаете, каждый из нас услышал то, что хотел.
0: Мне показалось, сказал вот это.
1: Нет, он сказал, обязательно.
0: Ну ладно, ладно, я шучу.
1: Так,
0: ладно.
1: Евгений, позвоните нам, скажите, что вы там сказали.
3: Да-да. Ну,
0: Катеньку поздравляем еще раз, да. Ваши привет, Екатерина.
2: Ну, передаю привет всем радиослушателям. Вам большой привет. Ну и всем, кто меня узнал.
3: Спасибо вам. Трубочку не кладить, да, за эфиром. Поболтаем, ну а пока...
5: Выпьем за...
3: Билет. Давайте.
1: Нет, нет.
0: Слушай, ты решил сегодня дискотеку, что ли, устроить какую-то?
1: Понедельник.
0: Что с вами сегодня?
3: Да.
1: А ты далеко, что ли, от нас ушел?
0: Помню только стены с обоями, да, как пел Владимир Семенович?
1: Дайте прочитать.
3: На правах рекламы.
1: Да. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Впереди лето, а значит, самое время кататься на аттракционах. Гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много интересного. Ты можешь это выключить?
3: Нет,
1: я не могу. Режим работы парка. Понедельник. 16:00 до 23:00. Со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
0: Ой, вообще с ума сошли.
3: А кто у нас тут и не сошел? Ладно, впереди у нас остров. The Island.
0: Да,
3: хит такой.
1: Остаться в живых.
3: Ну, практически. Ну и прогноз погоды не пропускай.
6: Спит усталый караул.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
6: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
7: Метеохит.
5: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: О погоде сейчас в Орске. Плюс 17 градусов днем до плюс 21 в Ясном. Плюс 16 днем до плюс 22. В Хувандаке, Медногорске плюс 16 днем до 20. В Оренбурге плюс 20 сейчас днем до 22 градусов. Дождь с грозой на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.

0: Дудушка Шоу.
1: Ну что ж, друзья, завершаем мы сегодняшний эфир. Разговаривали с вами на тему, что интересного вы, необычного, интересного находили у себя в доме, в квартире, там, при уборке, при разбирании шкафов и так далее. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Вот что нам к этому часу еще написали. Привет, подушки. Я недавно в верхнем шкафу дома на антресоле. Антресоли, кстати, взяли в кавычки. Слушают нас. Нашел свои легендарные часы Монтана и вспомнил, как они появились у меня в классе 7-8. Поменял их на ножик бабочку. Вспомнил, прослезился.
2: Прикольно.
1: Имени нет, к сожалению. Я не могу сказать, кто это написал. Часы Монтана в свое время были действительно страшно модной штукой. Они были электронные, это я точно помню. Ну, какие-то функции там у них были, естественно, включая будильник. То есть, ну, страшно модная штука была. Екатерина написала: «Доброе утро! Накопала в документах, что я приемная». Знатно офигела тогда. Мы, Екатерин, мы правда прочитали.
3: Мы, если честно, тоже
1: за эфиром сообщение, честно скажем, ну, не знали, как реагировать. Но у вас стоит смеющийся смайлик. Наверное, вы к этому просто, ну, не просто, а, наверное, сейчас, наверное,
3: с, да, юмором.
1: С юмором как-то относитесь. Поэтому мы это так сильно переживать, наверное, не будем.
2: Как и вы.
1: Да, ну, надеемся, что вы тоже сильно не переживаете.
2: Да ладно, прикольно.
3: А как вам такое сообщение? Доброе утро, ребята. Смеюсь с вами все утро. Хороший эфир. Понятно, Виталий? Хороший эфир.
2: Спасибо.
3: Не по теме. Наконец-то у меня вчера сосед упал с яблони.
2: Наконец-то. Ключевое. Наконец-то.
3: Подождите. С которой все время за мной подглядывал в саду. Ленчик.
1: Ужас какой.
2: Но не переживайте, он прям это, как сказать, на три ноги упал. Он же подглядывал.
1: Ну, человеку тоже не будем зла-то себе желать. Да, мало ли что там могло произойти. Может, он правда яблоки собирал.
3: Кто знает. Ты так говоришь, как будто ты с ним.
1: Нет,
3: на яблоню хотел смотреть.
1: Я всегда на обе стороны.
2: Но он что-то это, на одну ногу хромает. Я смотрю с утра.
3: Может, он и есть этот сосед. Да.
1: Слушайте, я на яблони лазил последний раз в детстве, по-моему. Серьезно.
3: Может быть, вспомнил. Устроим чемпионат по лазению?
1: По лазению на яблони?
3: На яблони.
1: Я уже в таком, кстати, сознательном взрослом возрасте, где-то, наверное, года 3-4 назад, я попытался залезть на дерево. Я у навык утратил все, уже навсегда. То есть я такой залез, и мне стало страшно, потому что я не знал, как слезть.
3: Вызывали все службы.
2: Покинул чат очень резко.
1: Мне прям страшно стало. Сердце забилось, думаю, ой, что я наделал. Всего свое время, короче говоря.
2: Что? Как они назывались-то, яблоки-то эти? А, что ранетка? Меня с ума свела.
3: Так, давайте еще сообщение почитаем. Вот Елена нам пишет: «Однажды я нашла в ванной заначку 100 тысяч, которую сама же спрятала и забыла».
1: Одна нашла, значит, 5 тысяч в кармане джинс, значит, вторая 100 тысяч нашла.
3: Да, так заначка пролежала 3 года.
1: Хорошо живете, ребята.
3: А еще обожаю находить деньги в своих куртках и старых сумках.
2: Она такая еще спокойная об этом говорит.
1: 100 тысяч.
2: Да, да.
1: Изи. Нормально.
3: Имба.
1: Да, пойду сейчас потрачу. Ой, ладно, все что ли?
3: Да.
1: За сообщением. Но я думаю, что накопало в документах, что я приемный, это сегодня абсолютный чемпион. Но такого, мне кажется, ну, вряд ли кто-то ожидает найти.
2: Да. Вы так что документы свои посмотрите дома, на всякий случай.
3: Ну, не знаю, я за Галину.
1: Да нет, мы все-таки, ну, слушай.
2: Я, наверное, за приемную.
1: Ну, потому что, да. Нет, ну, это очевидно. Если уж мы самое оригинальное сообщение выбираем, то, ну, оригинальней Екатерине, по-моему, не было никого. Так что, Екатерина, поздравляем. Единственная Екатерина, вы нам написали.
2: Екатерина, поздравляем.
1: Поздравляем с кофе, с победой. А единственная просьба к ней — нам написать номер телефона, потому что его у нас нет, иначе вы не получите кофе.
2: Да. Так что это, да. Напишите.
1: Пишите. Читайте, Дарья.
3: Прям слышно, что мы немножко подустали с вами, да?
2: Мы не устали. Мы в шоке.
1: Нам еще работать.
3: Ладно. А на правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это кофе лайк. Адрес: Горторск, проспект Ленина 25, проспект Мира 15, Пацаева 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность. Проспект Ленина 1, остановка Шевченко.
1: А вы знаете, да, что казаки делают хиты, они перепили эту песню, да, в таком меланхоличном, да, варианте, и она звучит так мрачно. Да. Я поразился. Как одна песня, да, может вот настолько в разных вариациях и со своим смыслом звучать. Ладно, друзья, всем хороших, давайте так, смыслов тоже, чтобы никаких скрытых смыслов не было, были только открытые, хорошие, добрые мысли в этот понедельник. Не забывайте, что неделя короткая, мы 4 дня всего работаем.
3: Но мы всегда с вами, мы рядышком.
1: Да нет, я имею в виду мы, я не отделяю себя от людей, мы в смысле с вами все.
3: А спасибо, что ты не отделяешь себя, да, от людей.
1: А вы отделяете вот все время мы, да мы, что мы?
3: Мы команда!
1: Мы все вместе.
2: Да-да, это...
1: Получилось мрачно.
2: Да.
1: Ну, в общем, несмотря на погоду, друзья, давайте как-то мрачных мыслей не будем допускать. Да?
2: Да. Скажите
1: пум-пам-пам
2: и пойдем.
3: Пум-пам-пам-пам-пам-пам.
2: Ни разу не попали. Кроме пум. Ладно. Let go у нас. Вот, учитесь.
1: Подучимся.
2: Красиво. Да. Let go у нас напоследок от Пола Ван Дайка, Рэй Гарви. Вам хорошего дня.
3: И вам.
2: Серого, но в душе солнечного.
1: Да.
3: Вот и приятного.
2: Да, до завтра. Пока.
3: Пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске бытовой конфликт между мужчиной и женщиной закончился уголовным делом. По версии следствия, во время ссоры Арченко схватила нож и ранила своего сожителя. А перед этим мужчина якобы применил к ней силу и устроил погром в квартире. А в настоящее время суд решает вопрос о принятии уголовного дела к производству и назначении даты судебного заседания. Министр здравоохранения Оренбургской области Андрей Шатилов опроверг закрытие поликлиники в поселке Степной. Поселок обслуживает филиал горбольницы номер 5 и ФАП РЖД «Медицина». Изменений не ожидается, пообещал министр. Также Степной посетят выездные бригады по поезда здоровья. Но слова чиновника касаются только планов по закрытию. Проблема с доступностью врачей и записью к узким специалистам у местных жителей, судя по их жалобам, пока не решена. В 2025 году спрос на услуги по пересадке волос среди россиян моложе 35 лет вырос вдвое. Об этом сообщает «Известия». По мнению экспертов, эта тенденция обусловлена тем, что молодое поколение уделяет больше внимания своей внешности, быстрее решается на визит к врачу и не склонно скрывать проблемы со здоровьем. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: какой-то момент в треке поется «Yeah», а вот когда понедельник наступает, обычно хочется сказать «No, не, нет, еще чуть-чуть». Ну ладно, друзья, обрадуемся хотя бы короткой рабочей недельке, которая нам предстоит. Так что берем все в свои руки и с первого дня начинаем разгребать, чтобы потом со спокойной совестью и душой уйти на перерыв. Впереди у нас «Generation Love», также услышим мы «Руки вверх», 17 мне уже, ну, ностальгия.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 8 июня, понедельник. Что же он нам приготовил? День рождения пылесоса. Важное событие. 157 лет ему. День жизнелюба. Так что давайте будем в этот понедельник думать о хорошем и позитивном. Всемирный день океанов. А также Всемирный день петербургских именно кошек и котов. Если такие есть, то смело отправляйте что-нибудь вкусненькое. Международный день домохозяйки и домохозяина. Поздравляйте. День социального работника. 26 лет ему, ну, событию, конечно. Так что отметим и вас. День у нас таинственных знаков и предсказаний. Побольше обращайте внимание сегодня на это. Поздравим Республику Карелию у нас с их, да, непосредственно днем. Еще у нас есть из-за границы пришедший день лучших друзей и день баунти. Так что большего райского наслаждения. У нас же Егор Крид, Артикасти. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru.

0: Мерседес, когда важен результат.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси-лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси-лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Доступный гороскоп для тебя и, конечно, для твоего хорошего понедельника.
2: Овен.
1: Этот день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень многое и одновременно.
2: Телец.
1: Чем энергичнее вы начнете этот день, тем больше удовольствия он вам принесет.
2: Близнецы.
1: Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получится некоторый промежуточный результат.
2: Рак.
1: Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день в мучительных, таких, знаете, выборах и гаданиях.
2: Лев.
1: Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то, что имеете, и чем, вероятно, дорожите.
2: Дева.
1: Ваши старания и сострадание, и понимание вообще бесконечны. Вы подобны ангелу во плоти. Ну, спрашивается, вам не надоело ли?
2: Весы.
1: Взгляд ваш сегодня целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже глядеть на солнце, это вредно.
2: Скорпион.
1: Любое неверное ваше движение немедленно будет замечено. Ваше окружение сегодня будет настроено весьма агрессивно. Постарайтесь быть тише воды.
2: Стрелец.
1: Возможно, вы желаете слишком многого и характерно сразу. Сегодня стоит пересмотреть свои амбиции.
2: Козерог.
1: Сегодняшний день может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь.
2: Водолей.
1: Ваши эмоции сегодня будут первейшим из ваших врагов. Ни в коем случае не позволяйте им завладеть собой.
2: Рыбы.
1: Сегодня у вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться. Информация была предоставлена сайтом igneo.com. Мы тут на музыку настраиваемся. Глюкоза, также Рай услышим, Энтони Эль Мэй, Кост Ла Кост, Токио Хотел. Ну и, как всегда, не забудем про хит на все времена.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Здравствуйте. Я говорю вам...
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
3: Помню, как ты подошел.
2: Категория 18+.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: Трек под названием Sky от Рено вышел в 2011 году. Песня обладает высокой мелодичностью. В ней используются, кстати, акустические инструменты, гитара, фортепиано и другие.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 8809. Код города 3537.
1: Я всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: на Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Из Оренбурга запустили прямые рейсы в Иркутск. Самолеты из Иркутска в Оренбург будут отправляться по пятницам, из Оренбурга в Иркутск по понедельникам. Рейс будет выполняться на воздушных судах SSJ-100. Продолжительность полета составит около 4,5 часов. Вторичные квартиры будут дешеветь, если ставки по ипотеке еще полгода-год будут держаться на уровне 16-17%. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, заметная разморозка возможна только тогда, когда рыночные ставки по ипотеке уйдут ниже 14%. Но это вероятнее уже в первой половине 2027 года, чем во второй половине 2026. 4-летний ребенок выпал из окна 5-го этажа и выжил в Омске. Об этом 8 июня сообщили в прокуратуре Омской области. Утром 7 июня мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал. В это время его бабушка находилась в соседней комнате. В результате ребенок получил множественные травмы. Сейчас он находится в реанимации. Далее информация о курсе валюты. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxhorse.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: так вот мощно в новый час. Хочется прямо это в конце трека сказать. Что-то крутое такое, знаете, лям 200. Вот. Ну, мы с такой скоростью, наверное, влетаем в рабочую неделю. Раскачиваться особо некогда. Она будет короткая, напоминаю. Так что давайте со всеми силами и вперед. Кунг спереди послушаем. Юлия, давайте. Юлия Савичева, Беовульф, также Бен Бланка, BTS и, прости господи, Snoop Dogg у нас повеселят в этот старт рабочего процесса.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробнее.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00.
1: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
3: Какие итальянцы?
2: Где? В газовике. Огромное поступление итальянцев. Котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30 36 43.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну что, друзья, все любят музыку, она задает настроение, делает каждый день ярче. Так вот, хотите узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу «Музстори» с Сашей Кунчиковым на телеканале «Евразия». Каждый вторник узнаете закулисье музыки, историю песен в приятном формате, категория 12+, и на правах рекламы. Партнер программы «Магазин Мелодия». Стань звездой с мелодией, гитары, синтезаторы, цифровые, фортепиано. На скрипке любые музыкальные инструменты, аксессуары к ним, звуковое и световое оборудование, гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК, Европейский второй этаж и рынок «Авангард», ТК «Урал-3».

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы. АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
5: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
6: Знание полезно, призы вкусно.
5: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: Итак, Take It Back, трек, который исполнили Beats and Styles при участии Папы Ди. Вышел он в 2007 году, ну и, безусловно, покорил он не один радиочарт, как сейчас.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
5: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года.

0: Дау, дау. Здравствуйте, Анастасия. Давай.
1: Это как будто я утром уже под каким-нибудь веселым кофе пришла.
0: Да, да. Кофе с добавками, да? Ладно, как настроение?
1: Все хорошо.
0: Все хорошо.
1: Дождливо немножко.
0: Да,
1: Настя. Но мы терпим.
0: Мы терпим.
1: Мы ждем жару.
0: Ждем жару, ну ждите.
1: Дим, у тебя как... Мы как это, Оля Рапунцель и Дима, мужчина ее видел? Она говорит что-то, а он рядом стоит и просто за ней повторяет.
0: Оля Рапунцель? Что это такое? Это блогер какой-то?
1: Не знаешь такой?
0: Нет.
1: Я тебе сейчас расскажу.
0: Пусть меня это обойдет, пожалуйста. Ладно. Хотя, знаешь, можно было эфир вот так начать.
1: А я не слышу.
2: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплые
0: лужи. Звезды в лужах, там песня, да? Да, да, да. Вот я делить с тобой ничего не буду. Дели сама пульт и отдыхать. Договорились?
1: Неприятно.
0: Абсолютно.

0: Далее. Полдень. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске объявили сразу 6 закупок на ремонт дорожного покрытия. Ремонтные работы планируется провести сразу на нескольких участках города. В список вошли Орские проспекты, проезд Металлургов, улица Вяземская на участке от Новосибирской до Кандагаческой, улица Попова и Огородная, Школьная, а также улица Тагильская от проспекта Ленина до улицы Энергетиков. Заказчиком выступает Управление жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта администрации. Во всех случаях речь идет о работах по ямочному ремонту дорожного покрытия. 45-летний житель Оренбурга заплатит 200 тысяч рублей штрафа за езду на самокате в пьяном виде. По данным Ленинского суда, в 2024 году мужчина, лишенный прав за нетрезвое вождение, вновь сел за руль, выпив алкоголь. На улице Туркестанской его остановили сотрудники ГИБДД. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. Экспертиза установила, что электросамокат приравнивается к мопеду. Суд признал оренбуржца виновным, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде штрафа с лишением водительских прав на 2 года. В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом. По итогам 2025 года показатели увеличились в 3 раза по сравнению с 2024. Зафиксировано 375 случаев на 100 тысяч человек, что выше средних многолетних значений в 6 раз. Как пишет Интерфакс, наибольшие показатели заболеваемости среди детей наблюдались в возрастной группе от 1 года до 6 лет. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Все началось с идеи, и люди погрузились

друзья, я Настя Центр, приветствую вас в эфире Радио Хит и желаю, чтобы у каждого сегодняшний день, понедельник, да и вообще рабочая неделя началась именно с яркого настроения, с положительных эмоций, с громкой музыки. Так что предлагаю вам сейчас, если вдруг вы встали не с той ноги, не выспались или, быть может, до сих пор мечтаете о тех выходных, которые так быстро пролетели, то мы вас обрадуем. Мы сейчас сделаем все возможное, чтобы ваше настроение поднять и зарядить вас продуктивностью, а самое главное, улыбкой, которая, кстати, уже совсем скоро вас посетит, в этом я уверена.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Солнце светит, жаркий день. Лежать на пляже нам не лень. Плеск и брызги, детский смех вокруг. Лето – самый лучший друг. В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefis.com.

0: точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Ну что, друзья, рубрика «Киногуд» вместе с Виталием Морозовым. Виталий, большой тебе привет.
2: Привет, Настя, привет всем друзьям. Сегодня о новинке широкого проката, очень яркой, обсуждаемой, буквально у всех на слуху находящейся, в фильме «Закулисье реальности» 2026 года с категорией 18+. Это новый, мы уже выучили это словосочетание, хоррор-хит от студии А24. Таких хитов становится с каждым разом все больше, больше и больше. Практически каждую неделю это происходит. И вот проникает он, знаете, вот «Закулисье реальности», такое название интересное, оно проникает в сознание и в саму реальность. Я вот смотрю, а мне сейчас страшно уже становится. Что происходит, не знаю. Ну ладно, сосредоточимся на фильме.
1: Да, давай.
2: Нет, на самом деле, действительно, это такое яркое событие в мире кинематографа сейчас, точнее, в мировом кинематографе. Это фильм режиссера Кейна Парсонса. До этого он ничем особо примечательным не запомнился. Наверное, только веб-сериалом, как раз вот на эту тему, по которой снял полнометражную картину, вот вышедшую сейчас на большие экраны. Это блогер, причем вот сейчас пошел тренд на видеоблогеров, которые раньше снимали веб-сериалы, различные ролики и так далее. И вот их находит студия А24, которая, в общем-то, падка очень на таланты различные, и дает в прямом смысле им денег для того, чтобы они снимали полные метры. Иногда это выстреливает действительно удачно, иногда не очень, но, по крайней мере, в последнее время из трех, наверное, таких, уже трех блогеров, снявших полные метры, в принципе, сильно, ну, так не провалился никто. Больше всего повезло Парсонсу как раз вот с его «Закулисьями реальности», потому что это он стал самым молодым режиссером, чей фильм стартовал с самой первой строчки бокс-офиса. То есть он заработал за первые уикенды, ну, цифры я, конечно, точно не назову, но довольно большие деньги. А что по сюжету? Там по сюжету картины продавец мебели Кларк, у него бизнес идет не очень, он пытается снимать какую-то рекламу, кстати, время действия это 1999 год, реклама снимается еще на VHS-камеры, он сам в главной роли в этой рекламе в образе такого пирата Джона Сильвера, потому что с одной ногой на костыле, но у него называется мебельный салон, ну что-то связанное с пиратами, я сейчас точно не помню само название. Ну, короче говоря, он в таком образе, он пытается это все рекламировать, но ни одного посетителя в магазине нет. То есть он абсолютно пустой. В жизни у Кларка тоже происходит череда не очень приятных событий. И развод с женой, и уже злоупотребление алкоголем. И в какой-то момент он даже остается ночевать в своем же мебельном салоне, потому что ему, видимо, просто было уже некуда идти. А он расположился уютно на продаваемой кровати, пододвинул телевизор, смотрел его, и в какой-то момент спустился на нижний этаж вот этого своего магазинчика и вдруг неожиданно обнаружил пространство за стеной этого магазина. Совершенно загадочное, вот абсолютно желтого все цвета и сделанное под некие коридоры офиса. То есть вот мы сейчас находимся с вами, ну, практически вот в том пространстве, в которое он попал. Только стены вот такого цвета, как вот этот кубик желтый. Представь, что все стены вот такие, вот так он примерно и выглядит. Но это очень странно, потому что там появляются какая-то свалка мебели, тут же какие-то знаки дорожные, то есть абсолютно такое сомнобулическое пространство, такое ощущение, что ты находишься где-то во сне, но вроде бы как бы и ты не спишь при этом. Дальше больше. Он берет с собой помощников, те бесследно пропадают в этих лабиринтах, и спасать его идет его психиатр личный, к которому он периодически ходил. Это девушка, вот имя которой я, к сожалению, не запомнил. Ну, в общем, она не спасать его идет, она идет узнать вообще, куда он пропал, потому что он успевает оставить ей сообщение, и тоже попадает вот в это пространство, и там ее ждет, ну, череда таких не очень приятных испытаний, ну, это мягко говоря. Короче говоря, вот такой вот ужастик, который практически не пугает совсем. Не впервые, конечно, приходится такое наблюдать и констатировать, но он мало очень чем пугает. Он больше, конечно, с претензией на возвышенный хоррор. То есть там прорабатываются травмы. Причем травмы психологические, которые мы уже наблюдали не в одном фильме ужасов в последнее время особенно. То есть недаром родился этот термин «возвышенный хоррор», там, где вместе с ужасом. То есть, да, мы скорее ужасаемся даже не от того, что там происходит, а больше ужасаемся от того, насколько у людей были какие-то детские травмы там или что-то подобное. Uh-huh. Все это тоже здесь в фильме перечисляется, ничего абсолютно нового создатели картины не предлагают. Иногда периодически там переключается еще и на вот эту пресловутую VHS-камеру, картинка начинает дрожать, а вас это начинает раздражать. Ну, не знаю, меня, по крайней мере, точно, потому что вот это прыгающее, все какое-то мельтешащее, ничего не понятно, что там происходит. Это не на протяжении всей картины, так, периодами эти вставки бывают, но как-то, если честно, хочется, чтобы они скорее закончились и как-то вернулось все в более такую смотрибельную картинку. Вот, и в целом, ну, можно добавить, что, наверное, самыми интересными в фильме получились последние 10-15 минут, вот когда героиня этого фильма убегает от такого какого-то жуткого монстра в образе капитана Джона Сильвера. Опять же, вот мы его вспоминаем, но там как раз это был образ вот этого продавца Кларка, когда он цеплял на себя вот эти странные... не декорация, а как костюм, в общем. Вот это, когда она вот бегает от него по этим бесконечным коридорам, да, вот это получилось интересно и даже жутковато. Крайне жаль, что вот до этого момента приходится потерпеть и ждать очень долго чего-то страшного. А вместе с героями фильма приходится снова и снова переживать одно и то же. То есть как у нее какая-то детская травма, оказавшая влияние на ее будущую жизнь. У него, естественно, вообще куча проблем. И это лиминальное пространство, вот само, да, в которое они попадают и ходят там по кругу. Ну, это лобовая просто метафора того, что вот они действительно ходят по кругу, да, вот в каких-то непонятных лабиринтах, коридорах, в жизнь как во сне, как-то все непонятно. Угу. Это вот метафора, работающая на 100%, ее поймет абсолютно любой, мне кажется. То есть ничего такого, что можно было бы найти, копнув еще глубже, то есть, а копать-то некуда, на самом деле. Все ну, предельно ясно, все на поверхности. Угу. Поэтому, наверное, в этом смысле как-то закулисье реальности не получились такими, какими должны были получиться. То есть фильм просто хочет казаться умнее, чем он есть на самом деле. Зачем это нужно было делать? Ну, видимо, зачем-то нужно было. Не знаю.
1: Ну, может быть, все-таки у этого фильма найдется свой любитель.
2: Ну, так любителей много. Там сарафанное радио работает на полную мощность, и у него уже, еще раз повторюсь, у него огромные цифры в сборах и огромное количество положительных рецензий в целом. А за кулисы реальности, категория 18+, вот этот фильм мы сегодня обсуждали.
1: Друзья, смотрите, наслаждайтесь, пишите обратную связь, мы очень ждем, а пока впереди у нас достаточное количество музыки для наших любимых слушателей.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке.

0: бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай». Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. 18+.
4: Солнце, брызги, плеск воды. К речке ног босых следы. С головой ныряем в лето. Счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом». Круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
6: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
7: Телефон рекламной службы 20.

0: Ну и каждый раз мы говорим о том, что в эфире у нас присутствует много классных, интересных гостей. Сегодня у нас здесь пришли замечательные девчонки, красавицы, студия движения и спорта «Грация». Сегодня также тренер Ян Кристина Евгеньевна здесь присутствует. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так, давайте поближе, чтобы к микрофону, чтобы все слышали. Знаю, что вот девчонки невероятные, все их знают как олимпийских уже, да, чемпионок? Нет? Еще но пока, или мы стремимся к этому?
1: До Олимпиады мы еще не дошли.
0: Так.
1: Но мы стремимся.
0: Ну, хорошо. Ну, здесь девочки пришли к нам на экскурсию посмотреть, естественно, познакомиться со студией. И они пришли к нам не просто так, они пришли передать своим родным и близким приветы. А вот, Кристина Евгеньевна, вы, наверное, тоже хотели бы кому-нибудь передать пару приятных слов.
1: Я бы хотела передать привет всем родителям моих девчонок. Фамилии называть не буду, они все услышат и поймут. Также большой привет передам своей семье, родителям. И спасибо большое нашим спонсорам, представителям также, которые состоят в ОНО «Военная операция», которые нам помогают, поддерживают нас и всегда с нами. Спасибо им большое, большой привет.
0: Спасибо большое. Так, девчат, давайте, кто у нас будет следующий передавать приветы?
2: Всем привет, меня зовут Ангелина. Я хотела передать большой привет своим родителям, сказать им огромное спасибо. Также привет бабушкам и дедушке, я вас очень сильно люблю.
0: Ну, какая милость. Так,
3: всем привет, меня зовут Табаева Виктория. Я хочу передать привет своей семье, бабушкам, дедушкам, родителям. Я вас очень сильно люблю.
0: Так, следующий у нас.
4: Всем привет, меня зовут Даша. Я передаю привет своим родителям и своей любимой бабушке. Я вас очень сильно люблю. Всего вам хорошего.
5: Всем привет, меня зовут Полина. Хочу передать большой привет своей семье, родителям, бабуле. Я вас очень люблю, целую.
0: Так.
6: Всем привет, я хочу передать привет моим родителям и моей бабушке.
0: Замечательно.
7: Всем привет, меня зовут Даша. Я также хочу передать привет своей семье, родителям, бабушке и дедушке.
8: Всем привет, меня зовут Кристина. Я бы хотела

0: Ой, девчат, спасибо вам большое. Вы такие замечательные. Вы знаете, хотелось бы вам пожелать успехов, спортивных достижений, всего самого прекрасного. И обязательно прийти к нам в гости вновь, но уже, наверное, даже в более серьезном спортивном статусе. Так что мы вам желаем успехов, новых достижений. И будем с нетерпением ждать. Вам большое спасибо.
1: Вам спасибо большое за приглашение. Мы будем рады еще раз посетить вас.
0: Ждем в гости, друзья. Ну и двигаемся, конечно, дальше. Впереди у нас множество хороших треков, приятных композиций специально для вас. Так что делайте громче.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити. Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: далее. 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Транспортные полицейские задержали 32-летнего жителя Урска на железнодорожной станции. По версии следствия, с осени прошлого года мужчина 5 раз вывозил металлолом из полувагонов и сдавал его в пункты приема. По предварительным данным, за это время арчанин похитил более 6,5 тонн металлоизделий. Ущерб оценивается более чем в 100 тысяч рублей. Ранее арчанин к уголовной ответственности не привлекался. Жительница поселка Акбулак предстанет перед судом за крупное мошенничество с государственными субсидиями. Женщина работала бухгалтером в 2 крестьянско-фермерских хозяйствах и решила заработать на чужом доверии. В 2025 году она подделывала документы от имени руководителя КФХ и отправила их в областное министерство сельского хозяйства. Цель – получить субсидии, которые выделяются на развитие мясного скотоводства. Чиновники заявки одобрили, на счета подконтрольные бухгалтеру перевели больше 2 миллионов рублей. Деньгами женщина распорядилась сама. Преступление вскрылось в ходе проверки. К счастью для бюджета, обвиняемая успела полностью его возместить. А теперь ее ждет суд. А дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь. В результате удара погиб помощник машиниста. Сам машинист ранен, пассажиры не пострадали. Плановое движение пассажирских составов в Крыму приостановлено. Пассажиров всех поездов на полуострове эвакуировали. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. На связи с вами Настя Центр. И мы начинаем новый час, конечно же, в эфире Радио Хит с любимой волной, где мы получаем массу приятного настроения, ярких эмоций и музыки, которую можно послушать и насладиться. Кстати, рубрики в том числе, вот одна из них уже готова. На это рубрика «Автоэксперт» прозвучит уже в середине этого часа. Так что, если ты увлекаешься автомобильной жизнью или вообще тебе это интересно, то, пожалуйста, подключайся. Обсудим много новостей и поговорим о всем самом лучшем и полезном.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
3: И свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорск. Торская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Мерседес, когда важен результат.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан»

0: Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, рубрика «Автоэксперт». Илья Дорогов здесь, Костя Макаров. Ребят, привет.
2: Привет, привет всем. Всех с понедельником, с дождливым, таким приятным, классным.
3: Да, друзья, всем день добрый. Ну, наверное, стоит напомнить, что еще эта неделя-то у нас будет короткая.
2: О, да.
3: О, да. От этого на душе становится еще приятнее, несмотря на то, что сегодня понедельник. Будем говорить о том, что сегодня уже вторник. Так вот, значит...
2: Сейчас да. Люди такие просто заглючили.
3: Что?
2: Что происходит?
3: Что он сказал? Так вот, начнем с того, что борьбу с фальшивыми водительскими правами и медсправками ужесточат. На самом деле, такой достаточно громкий заголовок. На самом-то деле, в России сейчас прорабатывается возможность введения внесудебной блокировки объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов. То есть, это мы сейчас говорим про фальшивые водительские права и, соответственно, медицинские справки.
2: Прикольно.
3: Я думаю, что многие обращали внимание, когда вот находятся в каких-то там больших пабликах, и очень часто вылазит вот всякого подобного рода реклама, что купить права там, оформить медсправку и все подобное. Угу. То есть, как бы, на практике, чтобы, значит, убрать вот это вот все из информационного поля, то есть, нужно там подать в суд, там, как-то через прокуратуру, то есть, это достаточно...
2: трудоемкий процесс.
3: Такой достаточно трудоемкий процесс, да, и в итоге, как бы, он получается неэффективным. То есть, и, соответственно, сейчас предлагается таким образом действовать, что увидели, сразу, допустим, отправили эту рекламу, куда следует, вот, и без, то есть, решения суда, соответственно, там, Роскомнадзор может заблокировать этот ресурс. Mm-hmm. То есть вот таким образом они решили действовать. Ну, не знаю, насколько это будет действительно ли действенно. Ну,
1: вопрос.
3: Покажет время.
1: А будут ли за это платить 500 рублей, как раньше, когда какая-то авария случалась или ДТП, и была вот группа, вы помните, нет, надо было туда скинуть. Кто первый скинул, по какому зову приехали, тому пересылали там 500 рублей или 200 рублей, чтобы...
3: Ну, ты имеешь в виду сейчас про группы аварийных комиссаров, скорее всего,
1: наверное.
3: Да?
1: Ну, и вот так же можно было бы делать.
2: Да, типа увидел объявление, бросил жалобу, да. И получил денег.
3: Как сообщи о пьяном водителе, примерно то же самое.
2: Ну, кстати, хорошая идея. Да,
3: вполне возможно, что...
1: А тут как бы ты никого не подставляешь и...
2: Ты наоборот на благо трудишься. Еще и денежку.
1: Еще и денежку получать.
2: Ой-ой-ой.
1: Хорошо же.
3: Мы как депутаты тут.
2: Мы как делопуты, а не депутаты.
3: Так, идем далее. Значит, страховщики назвали возраст автомобиля самым высоким риском угона.
2: Да, и оказывается, вот это очень интересно.
3: Что самый высокий интерес автоугонщиков в России проявляют к автомобилям старше 4 лет.
2: Так.
3: Вот. А риск угона нового транспорта на самом деле оказывается минимален. Так вот, на машины младше 1 года приходится лишь 3,3% страховых случаев угонов. Еще 17% составляют автомобили возрастом
2: до
3: 1,1 год ровно.
2: Ага.
3: Да, 13% двухлетние машины, ну и 10% трехлетние. Ну и, соответственно, подавляющая часть угонов приходится на транспорт старше 4 лет. Это 57% из угнанных автомобилей.
2: А почему именно 4 года? Что это такое?
3: Ну, вот, видимо, не знаю почему на самом деле.
2: Как интересно. Типа, угонщики такие, ну 3 года еще недостаточно покатался, а вот 4 года уже нормально, уже можно как бы забирать.
3: Ну, либо может быть, не так жалко.
2: Жалко у пчелки, как мне всегда говорили.
3: Так вот, согласно статистике страховщиков, за первые 4 месяца 2026 года количество страховых случаев по риску угона оказалось более чем в 2 раза ниже показателей этого же периода в 2025 году.
2: Uh-huh.
3: Ну и, как сообщается, число угонов снижается не первый год, и по сравнению с январем-апрелем 2024 года показатель снизился более чем в 3 раза.
2: Вау! Вот это достижение! Да, вот это классно!
3: Да. И среди застрахованных автомобилей объектами угона чаще всего становятся массовые автомобили, в принципе, понятно, но здесь конкретно указывается, что марки Kia и премиальный Lexus.
2: Вот,
3: как бы так.
2: Ой.
3: Поэтому, друзья, у кого такие автомобили, будьте в 2 или в 3 даже раза еще
2: аккуратнее. И не забывайте о безопасности все-таки. Спутниковые системы, там всякие глушилки и так далее, они тоже присутствуют. Можно их установить себе в автомобиль, зато спать будете намного крепче и спокойнее.
3: А лучше всего паркуйтесь в гараж.
2: А то есть из гаража ты думаешь не угоняют, да? То есть взломать машину они могут, а гараж такие встали, такие, ой. Ну, не знаю, да. Вот это замок.
1: Уровень там суперсложный, 80-й какой-нибудь.
3: Красавчик, красавчик.
2: Ой, ладно, Кость, спасибо большое, прикольные новости. новости сегодня. Мы же с вами, друзья, давайте будем двигаться дальше по этому дню и сопровождать всю музыку, которая будет звучать в эфире
1: Радиохит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: ЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден: снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицке и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский Централ.
3: Ветер Север. Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Милый, зима не за горами.
6: И что?
5: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
6: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
5: Да ты волшебник.
6: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
7: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
8: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
9: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что, друзья, вот ваши приветы и поздравления мы тоже готовы зачитывать в эфире Радио Хит, так что скорее подключаемся. Николай пишет, когда закончится дождь. Слушайте, прогноз вообще штука странная. Мы вот сейчас смотрим, показывает, что днем и вечером, и вообще в течение всего сегодняшнего дня ожидаются осадки в виде дождя, а вот ночью вроде должно стихнуть, а завтра утром вновь. Поэтому дождь, скорее всего, будет идти еще очень и очень долго. Поздравляю всех работников сферы социальной защиты Оренбурга. Ваш профессионализм в сочетании с милосердием делает наш мир добрее. Желаем профессионального роста, крепкого здоровья и как можно больше поводов для искренней улыбки. Такое сообщение к нам прилетело. Огромнейшее спасибо, это очень приятно. А также здравствуйте, вы мое сообщение сегодня выбрали в утреннем шоу. Ну вот видите, как вам сегодня повезло, значит, ваше сообщение было лучше. Ждем, кстати, еще больше приветов, поздравлений. Пишите уже сейчас.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио. Хит. На все времена.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирске?

0: Далее 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске подходит к концу период голосования, на котором жители смогут сами решить, какие общественные территории благоустроят в 2027 году. Соответствующее постановление подписал глава города. Голосование проходит в онлайн-формате с 21 апреля по 12 июня. Принять участие можно через федеральную платформу обратной связи. На выбор предлагают несколько территорий. Среди них Центральный парк культуры и отдыха, территория у школы «Юность», парк машиностроителей, площадь перед центром «Радость». Выбрать можно только один объект. Итоги подведут в течение 10 дней после завершения голосования. Победит территория, набравшая больше всего голосов. Бензин в Оренбурге вырос в цене с наступлением лета. За минувшую неделю ценник на АЗС поднялся в среднем на 7-15 копеек за литр. Сильнее всего изменился ценник на дизельное топливо. Оно прибавило почти 40 копеек. По данным Оренбургстата, по состоянию на 1 июня средняя стоимость литра И-92 составила 62 рубля 79 копеек. За И-95 просят 67 рублей за литр, а И-98 – 91 рубль. Дизель теперь обходится водителям в 77 рублей. Стандартные клише вроде стрессоустойчивости или многозадачности в резюме окончательно устарели, но соискателям важно понимать, новые броские фразы, такие как «ноль панических атак за год» или «знаю свои лимиты», это зачастую лишь привлекательное словосочетание и не гарантия успеха. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на экспертов. Они подчеркивают, что сегодня бизнесу нужны не модные формулировки, а реальная универсальность. Специалисты по найму и руководители признают, что всю рутину сегодня эффективнее делегировать искусственному интеллекту. В завершении выпуска о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: друзья, всем большой привет. Настя Центр встречает вас здесь, в эфире Радио Хит, с распростертыми объятиями. Жду, когда вы подключитесь, сделаете громче, и мы будем наслаждаться моментом уже сейчас, естественно, под самые лучшие ритмы. Ведь работа идет куда приятнее и быстрее, если немного двигаться и поднимать свой настрой. Естественно, с любимой радиоволной. Вот даже в рифму уже заговорили, так что подключайся скорее, делай громче. Я буду делать все возможное, чтобы ты улыбнулся, и день рабочий пролетел гораздо быстрее. Кстати, интересные новости и события тоже будут в эфире.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Десятка лидеров Хит-мьюзик-чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мьюзик-чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Ибен с треком «Hollow». На втором был «Holy Flame» и его «Тону». А лидерами хит-мьюзик-чарта были Алох и Иллениум с треком «To the Moon».
0: Заходи на сайт orsk.ru или смотри.радио и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Хит-мьюзик-чарт» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр.

0: Лимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: знаете, друзья, вот хотелось бы вам напомнить о том, что всегда приятно оставаться в душе ребенком. Ведь, знаете, ребячество — это то самое состояние, когда наступает лето, и вот сейчас у наших коллег активно поступают звонки на их телефоны с просьбой: «Мам, а можно погулять?» Да, несмотря на то, что там дождь, осадки, дети все равно проводят это лето ярко и классно. Да и вообще, знаете, лето ассоциируется с фразой: «А ты сегодня выйдешь погулять?» Да, вот у меня были времена, когда друзья звонили в домофон или на домашний телефон и говорили: «Здравствуйте, а Настя сегодня выйдет?» А родители говорят: «Да, конечно, выйдет. Лето на дворе, надо гулять, наслаждаться моментом». Так что, друзья, откладываем свои гаджеты, берем их максимум только для того, чтобы звучала музыка в эфире «Радио Хит» у вас на телефоне на всю мощность, и вперед отдыхать, гулять и наслаждаться. Но если вы на работе, то дождемся вечера.
1: В твоем ритме. Смотри «Радио».

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительно увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
6: Девочка Пай.
5: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
6: Помню, как ты подошел.
5: И супер-дискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 400 20 790.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на

0: Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем дарить друг другу позитив, яркое настроение, хорошие эмоции и, естественно, все это в эфире Радио Хит. Ну, а мы еще готовы ваш привет, поздравления принимать, так что вы нам пишите, звоните, делитесь настроением. Вот Telegram Макс 8922-878-2929, а также портал smotri.radio с категорией в 12+. Мы очень ждем, у нас тут есть звоночек, но вот не пойму, люди стесняются, наверное. Алло, здравствуйте.
1: Добрый день всем.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Андрюха.
0: Андрюх, привет, давай, делись эмоциями, ждем.
1: Я сказал хороший привет, я хочу передать одному моему знакомому человеку, это Володьке Сидоренко, вот, лучший электрик в мире, вот, и потом всем остальным, моей семье и всем. Всем желаю хорошего дня и хорошего позитива, давайте дожидать меня с Радхит, погнали, йоу.
0: Спасибо большое тебе, Андрюх. Позитива, всего самого лучшего. Спасибо тебе за звонок, что набрал. Давно, кстати, мы с тобой не слышались. Удачного тебе дня.
1: Вам тоже. Давайте работаем.
0: Хорошо, будем трудиться на благо вашему хорошему настроению. И все в этом роде, так что обязательно тоже можете позвонить и поделиться своими эмоциями и рассказать, что ожидает вас сегодня вечером. Может быть, какие-то даже грандиозные планы. Так что ждем. Ну, а пока музыка, естественно, впереди в эфире Радио Хит.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. У «Авангард», УГРН 114-565-802-96-15.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых.

0: Радис, когда важен результат. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Прямо сейчас в городе Орске плюс 18, вечером плюс 17 градусов, в Оренбурге плюс 20, вечером плюс 18, в Ясном плюс 19, вечером до плюс 18, в Кондаке и Медногорске плюс 18, вечером плюс 17 градусов. На всех территориях осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске бытовой конфликт между мужчиной и женщиной закончился уголовным делом. По версии следствия, во время ссоры арчанка схватила нож и ранила своего сожителя. Перед этим мужчина якобы применил к ней силу и устроил погром в квартире. В настоящее время суд решает вопрос о принятии уголовного дела к производству и назначении даты судебного заседания. Жители Орска, получившие выплаты за утраченное во время паводка жилье, передали муниципалитету уже почти 1500 домов. Их планируют снести, а освободившиеся территории в будущем могут выставить на аукцион. Общая площадь этих территорий превышает 482 тысячи квадратных метров. В мэрии отметили, что аварийные строения будут разбирать и расчищать участки по мере их передачи собственность города. Далее освободившиеся территории планируют использовать повторно. Однако сначала муниципалитету предстоит подготовить и утвердить проекты планировки. Это связано с тем, что многие участки в старом городе не соответствуют современным градостроительным нормативам. В 2025 году спрос на услуги по пересадке волос среди россиян моложе 35 лет вырос вдвое. По мнению экспертов, эта тенденция обусловлена тем, что молодое поколение уделяет большое внимание своей внешности, быстрее решается на визит к врачу и не склонно скрывать проблемы со своим здоровьем. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Всем огромный привет! Мы открываем новый час, естественно, под лучшие ритмы, под самую прекрасную музыку и с хорошим настроением. Сегодня на связи с тобой Настя Центр. Продолжаем слушать треки и, естественно, рубрики тоже наши отмечаются здесь. Кстати, с минуты на минуту рубрика «Хит Холидей», в которой мы рассказываем, какие праздники отмечают сегодня. Ну, дабы вечер свой скрасить позитивом, яркими настроениями, эмоциями и все в этом духе. Так что подключайся уже сейчас.
1: С

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Прямо сейчас расскажу о том, какие события и праздники отмечаются сегодня, 8 июня, в этот понедельник. День рождения пылесоса, 157 лет этому празднику. День жизни, любовь, Всемирный день океанов, а также Всемирный день петербургских котов и кошек, Международный день домохозяйки и домохозяина, День таинственных знаков и предсказаний, День социального работника, 26 это лет этому событию, а также из интересного всего сегодня, День лучших друзей, День баунти отмечается, День радостного утреннего пробуждения, День инженера, День юриста, День клубничного чизкейка, День логопеда, День цирка без животных, а также сегодня День пончиков с желе. Ну и из интересного, друзья, это именины, они у Александра, Георгия, Ивана, Елены, Юрия, Алфея и Макара. Мы причастных поздравляем, ну и, естественно, напоминаем, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. ООО «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.
3: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. НПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж НПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси-лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси-лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: Семья Петрова всегда отправляется за покупками вместе.
7: В ХБшку на ТЗБ!
6: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: продолжаем разгонять тучи, прогонять этот дождь и все-таки стараемся призвать тепло и настоящее лето. Хочется, чтобы оно поскорее наступило. Мы делаем для этого все возможное. Ну, например, здесь, вот скажу честно, я сижу и думаю, как же призвать. Ищу в интернете различные способы. Говорят, только проживать этот этап, только с ним смириться и поднимать настроение самостоятельно. Кстати, хорошая рекомендация – это передача «Привет родным и близким», заряжать их, так сказать, своим позитивом. Ну, а если вам позитива самим не хватает, то это, конечно, включать лучшую музыку, звучащую в эфире «Радио Хит». Все-таки она поможет, несмотря ни на что. Даже если вы сейчас на работе, вам сложно, вы трудитесь, то музыка в любом случае вам поможет. Предлагаю сделать громче и вперед, друзья. Тем более, что новиночки подключаются к нам постепенно.
1: Смотри, смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца Лилия 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага Сефиона Смарт 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
8: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
9: Прикинь, и даже без интернета.
10: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
11: Телефон рекламной службы 25.

0: Ну что ж, друзья, продолжаем ждать от вас ваших приветов, поздравлений и сообщений. Делитесь настроениями и эмоциями здесь, а, естественно, по нашим любимым и неизменным координатам. Это Telegram, Max8922878929, портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Сегодня в нашем дневном эфире, вот, в общем-то, эту череду звонков открыл сегодня Андрюха, он не постеснялся, дозвонился до нас. И, кстати, вы можете брать с него пример, звонить в эфир и здесь общаться с нами, рассказывать, как проходит ваш день и каковы ваши впечатления и эмоции. Мы же будем дарить музыку и расскажем немного о погоде с минуты на минуту.
1: Смотри.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР. Каждый день, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Телефон уже не нужный. Сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас в городе Орске плюс 18, вечером плюс 17, в Оренбурге плюс 20, вечером плюс 18, в Ясном плюс 19, вечером до плюс 18, в Клондыке и Медногорске плюс 18, вечером плюс 17. На всех территориях осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Переволоцком районе работника убило взрывом колеса полуприцепа. Трагедия случилась вечером 5 июня 2026 года. Об этом сообщает Оренбургский следственный комитет. Рабочий был на участке неподалеку от скважины Донецко-Сартовского месторождения. Он накачивал колесо на задней оси грузового бортового полуприцепа. Внезапно покрышка взорвалась. В больницу мужчина попал со множественными травмами головы, туловища, рук и ног. Врачи не смогли спасти пострадавшего. Возбуждено уголовное дело. Вспышки предпоследнего класса мощности М ожидаются на Солнце с 8 по 9 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Такие явления, как объяснили в научном учреждении, могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы и провоцировать возникновение магнитных бурь. При этом собеседники агентства уточнили, что вспышечная солнечная активность в обозначенный период будет в целом низкой. Вторичные квартиры будут дешеветь, если ставки по ипотеке еще полгода-год будут держаться на уровне 16-17%. Такой прогноз для газеты «РУ» сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, заметная разморозка возможна только тогда, когда рыночные ставки по ипотеке уйдут ниже 14%. Но это, вероятнее, уже в первой половине 2027 года, чем во второй половине 2026. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

Что, открываем новый час, 16.05 на наших студийных. Я, Настя Центр, вас приветствую. Мы продолжаем согреваться, разгонять тучи за окном. Ну и просто делаем все возможное, чтобы наша рабочая неделя, кстати, которая и так сокращенная, пролетела быстро, незаметно, а самое главное, приятно, чтобы любая работа приносила вам удовольствие. Конечно, лучше это делать под музыку от Радио Хит, тогда точно любая работа будет вам в радость. Подключаемся и делаем громче уже сейчас.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
2: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

У каждого в жизни присутствует какой-то страх. Ну, у кого-то боязнь высоты, темноты, или, быть может, пауков, или даже змей, друзья. Вот, вернувшись из путешествия, женщина с ужасом поняла, что в ее отсутствие дом вовсе не пустовал. Непрошенные гости, сильно напугавшие хозяйку, оказалась змея с красивым черно-белым узором. Но даме было, конечно, не до того, чтобы рассматривать красоту пресмыкающегося. Она уверилась, что змея ядовита, и бросила звонить службу спасения, оператор которой перенаправил звонок в службу по контролю за животными. Приехавший мужчина спас нашу героиню от змеи, которая наверняка была не ядовитой. По крайней мере, когда пресмыкающаяся укусила змеелова, он отнесся к этому хладнокровно. А вот домовладелица вновь запаниковала. Осуждая этот случай, многие пользователи интернета оказались даже готовы пошутить. Они заявили, что им куда больше жаль змею, поселившуюся в спокойном тихом доме, и вдруг выяснившую, что в жилище имеется еще и хозяйка, шумная и громко кричащая. Ну да, представляете, особенно если девушка долго в отпуске была, змея, наверное, была счастлива, что у нее теперь такой есть большой укромный уголок, где она может веселиться, жить свою спокойную, счастливую жизнь, но не тут-то было. За все, как говорится, нужно платить. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: важен результат.
1: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Помню, как ты подошел.
2: И супердискотека с диджеем Игорем Дуденко. Телефон 420-790.
4: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Знаете, очень приятно в перерыве между рабочей вот трудной такой сменой, естественно, попить вкусный чай или кофе, согреться обязательно, это очень нужно, бережем свое здоровье как минимум, ну и немножечко растрястись, подвигаться, размять свои косточки и мышцы. Все это, конечно, лучше делать под музыку от радио «Хит», у нас ее достаточно, так что я предлагаю вам подключаться, делать громче и наслаждаться моментом. Ну, а еще писать свои приветы, поздравления, делиться эмоциями, конечно же, Телеграм и Макс 8922-878-2929. Вот нам Павел Волков написал: «Привет, родные мои, супруга и сынок, люблю вас, завтра сам приеду забирать вас с отдыха». Вот такое сообщение Павел нам прислал. Огромнейшее спасибо, очень приятно. А где вот ваши любимые ненаглядные отдыхали? С какого такого отдыха вы их будете встречать? Если не секрет, обязательно нам расскажите. Ну и, конечно же, встреча с родными и близкими – это очень ценно и очень трепетно. Да, даже если вы живете уже достаточное количество лет, любая разлука все равно создает трепет и незабываемые ощущения. Смотри.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода.
2: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальный

0: на Урале 17 часов. Это радио Хит Клаб. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В рамках обмена военнопленными по формуле 185 на 185 домой вернулся житель Оренбургской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека региона Анатолий Чадов. Сейчас близкие на связи с бойцом, идет работа по оказанию необходимого содействия. Кропотливая работа по возвращению граждан продолжается, и каждый, кто оказался в плену, должен знать о нем, помнят, ждут и переживают, подчеркнул омбудсмен. Муниципальный пляж Оренбурга, расположенный на Урале, недалеко от автомобильного моста, готовится к открытию. Действовать он будет на том же месте, что и в прошлом году. Сейчас на берег привезли желтый речной песок вместо прошлогоднего. Часть деревянных сооружений, кабинки для переодевания, зонтики над лежаками и вышки спасателей уже смонтировали. Часть еще ждет своего времени. Мусорные баки и кабинки биотуалетов уже установлены. Напомним, что в актуальном списке пляжей, прошедших проверку и разрешенных к использованию, Оренбургского пока нет. В прошлом году купальный сезон на нем открылся 8 июля. Россиянам рекомендуют пока воздержаться от поездок в Израиль. Об этом сообщает посольство России в Тель-Авиве. В Дипмисе отметили, что рекомендации лучше соблюдать до прояснения ситуации. При этом сведений о россиянах, которые могли пострадать после ракетных ударов, сейчас нет. Посольство отслеживает обстановку и находится на связи с израильскими властями. Ситуация на Ближнем Востоке в последние дни вновь обострилась. На этом фоне стороны призывают прекратить обмен ударами. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: приятно все-таки осознавать, что до конца рабочего дня осталось совсем немного, что еще и впереди не только музыка приятная, а и подарки, и всякие различные рубрики. Рубрика «Хит Холидей» впереди у нас, а также небольшой вкусный приятный подарок ожидает вас, естественно, ну не за просто так, а за ответ на вопрос. Ну, вы уже практически все знаете, чуть позже расскажу более подробно, а пока ждем, друзья, еще больше треков и, конечно, и полезной информации. Ну, а именно, что же отметить сегодня, 8 июня, расскажу тебе буквально через пару минут.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Пишу рассказать, какие праздники отмечаются сегодня, 8 июня. В этот понедельник день рождения пылесоса, день жизнелюба, Всемирный день океанов, Всемирный день петербургских кошек и котов отмечается. А также из интересного, Международный день домохозяйки и домохозяина, день таинственных знаков и предсказаний, день социального работника, а также сегодня день Республики Карелия. Ну и из праздников день лучших друзей, день баунти, день радостного утреннего пробуждения, день инженера, день юриста, день клубничного чизкейка, день логопеда, день цирка без животных, а также сегодня день пончиков с желе. Из интересных еще праздников, вот еще день пикника, друзья. Вот можете отправиться, хотя погода, конечно, такая сомнительная, но все-таки. А именины сегодня у Александра, Георгия, Ивана, Елены, Юрия, Алфея и Макара. Мы причастных поздравляем и напомним, что данная информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Реклама.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Все лето копай, поливай, сажай. Зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзал.

0: Вкусные знания.
1: Итак, друзья, 21-103-7, код города 3537, для того, чтобы ответить на наш вопрос, который касается, естественно, нашего города, наших родных краев и все в этом духе. Вопрос будет с тремя вариантами ответов. Если вы отвечаете правильно, вы получаете вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. И у нас уже есть звонок. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Татьяна.
1: Еще раз.
2: Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Татьяна, чем заняты?
2: Я тут работаю.
1: Так, хорошо, но у вас есть шанс выиграть вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. Для этого вам понадобится услышать вопрос и из трех вариантов ответов выбрать правильный. Готовы?
2: Да.
1: Итак, внимание, вопрос. Кто в 2015 году был избран главой Орска, но должность занимал чуть меньше года? Одинцов Андрей Викторович, Сухарев, Сергей Николаевич или Франц Виктор Абрамович?
3: Сухарев.
1: Сухарев, действительно, это верный ответ. Молодец, Татьяна, знаете, вот даже без раздумий быстро ответили. Ну, давайте в честь выигрыша делитесь своими эмоциями. Привет, и можете передать родным и близким.
3: Привет всем, кто меня узнал. Всем хорошего вечера.
1: Спасибо. Спасибо большое, Татьяна. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как свой приз забрать. Итак, друзья, вам, вот нашим слушателям, напомню, что у нас каждый будний день разыгрывается вкусный бокс от хлебзавода 7, город Новотроицк. И вот, знаете, чтобы узнать еще больше о подлинной истории нашего края, вы можете это в музее сделать, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Узнавайте больше. Ну и, естественно, не забывайте слушать лучшую музыку, звучащую в эфире «Радио Хит».
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологии производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
3: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
5: Девочка Пай.
4: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
5: Здравствуйте, я говорю вам...
4: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790.
5: Помню, как ты подошел.
4: Категория 18+.
3: АЗС «Роял 7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
6: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
7: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
8: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
9: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы 25.

0: есть у нас, конечно, вопросики к Елене Терлеевой. Ну вот, как-то забери солнце с собой. Нам его вообще-то не хватает. У нас здесь уже 8 июня на календаре, а у нас до сих пор дождь, слякоть и все в этом роде. Давайте-ка будем, наоборот, призывать солнце, хорошую погоду, тепло, уют и все в этом духе. Уж надеемся, что после этой недели дождей наступит лето. Ну, наверное, главное, чтобы нам не пришлось все это лето и все эти 3 месяца жить в надежде. Ну, в общем, будем ожидать, а вы, друзья, пишите, делитесь эмоциями. А пока у нас впереди экспонат, а далее немного информации о погоде расскажу.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42-88-09. Код города 3537.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР. Каждый день, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон – +7 964 697 51 27. «Владис» – когда важен результат.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 18, вечером плюс 17. В Оренбурге плюс 20, вечером плюс 18. В Ясном плюс 19, вечером плюс 18. В Ковандыке и Медногорске плюс 18, вечером до плюс 17. На всех территориях осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: знаете, ехал я и такой, забери солнце с собою, у тебя Настя играла.
1: Да.
0: Какое там, там не солнце, там вообще давно солнце забрали, там какой-то вообще ужас.
2: А я думал, ты его забрал.
0: Нет, я его привез.
2: Привез,
0: да, ага. И тебя балда здесь.
2: И тебя балда, и ты.
0: Ну как у вас?
1: Хорошо.
2: Мы тучи разводим руками сегодня полдня, не получается.
0: Не получилось.
2: Нет,
0: вообще,
2: мы ждем тебя. Ну, может быть, у тебя это получится сделать.
0: Ну хорошо, я как буду...
1: Хотя бы у кого-то.
0: Давайте вместе.
2: Я тучи разведу руками, и в прошлое...
1: Я человек 2002 года рождения, не могу поддержать вас в этой композиции.
0: Да и я тоже, так как я работаю на хите, тоже не буду поддерживать.
2: Ну и не надо рассказывать, где я еще работаю.
0: Ну ладно. Ну что ж, мы вот пересменку здесь сегодня такую ведем. Настя.
1: Я как будто бы пришла снова на работу.
0: А может, ты останешься?
1: Нет.
0: Ну давай.
1: Нет.
0: Ну чуть-чуть.
1: Нет.
0: Ну часа два.
1: Нет. Я, конечно, люблю наших слушателей, работу, но...
0: Но тебя нет, Куликов.
1: Но это же все-таки работа. Всегда все стремятся после нее домой.
0: А так эта неделя же еще какая?
2: Короткая.
1: Короткая?
2: Короткая.
0: Но я посмотрел на, как бы, наше это расписание, и я понял, что я работаю почти что каждый день.
1: Ну это же хорошо.
0: Спасибо.
1: Разгони тучи с собою.
0: Ладно, друзья, Жень Куликов здесь до 23:00. Настюш, пока.
1: Пока. Пока.

0: далее. 18 часов. Это радио.
1: Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Новотроицкие полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 66-летнему пенсионеру. Инцидент произошел на улице Уральска, когда пьяный пожилой мужчина сделал замечание юному велосипедисту. В ходе конфликта отец ребенка толкнул пенсионера, который упал и получил травмы головы. Подозреваемый 55-летний официально трудоустроенный новотроичанин. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Оренбургский областной суд приговорил 40-летнего Заура Шипилова, известного как Заур Нахичеванский или Заур Оренбургский, к 9 годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. С апреля 2019 года по июль 2025 года Шипилов имел авторитет среди криминальных лиц, решал споры и продвигал воровские традиции в регионе. Суд также назначил ему штраф в 1 000 000 рублей и ограничение свободы на 1.5 года после освобождения. Оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в Москве до среды. Об этом сообщил Гидрометцентр России. По данным метеорологов, температура в районе 30 градусов будет сохраняться, по крайней мере, до вечера 10 июня. Ранее оранжевый уровень опасности из-за жары был объявлен в Москве на сегодня и на завтра. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Все, взяла и ушла отсюда.
3: Да.
2: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от «Сити Групп».
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
2: Новости.
7: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, вот он, Женя Куликов. Здрасте. Мне кажется, уже все привыкли, что Куликов вечером работает. И сегодня, и завтра тоже, оказывается. Ну, в общем, будем проводить это время вместе. Будем смотреть и слушать радио. Как вам такое? Давайте, погнали.
2: Смотри.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели, и на третьем месте у нас был Ибен с треком Hollow. На втором был Holy Flame и его Тону. А лидерами Hit Music Chart были Алох и Иллениум с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской?

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фандиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма Мия!» Невероятная акция! За котлами в «Газовик». Орск, Краматорская, 9.

0: котлами в газовик.
1: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
2: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

такая вот Леди Гага здесь на Радио Хит, друзья. А вот российская журналистка Ксения Собчак посетила Петербургский вот экономический форум, который был недавно, с сумкой в виде лошади. На детали ее как бы образа обратили внимание абсолютно все. В общем, речь идет о сумке, оно люксового бренда, вот, выпущенной в честь 2026 года, который является годом лошади по восточному календарю. В общем, ну, как бы и все начали смеяться, шутить по этому поводу, но она молодец, она молодец. Она достойно пришла, так сказать, и посетила форум. Ну, а мы с вами, друзья, достойно продолжаем здесь набирать скорость вот вместе с Айовой под 140. Погнали!

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. Из 14

11 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: 8800. Код города 3537.
1: Это всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Шиган, лимон.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: знаете, друзья, запомните эту погоду, а? Будем о ней помнить, потому что вот когда жара начнется, все сразу взвоют и будут говорить: ой, где ж дожди, вот они, наслаждайтесь, друзья. И вот они, сообщения прилетели, которым вот Сергей Иванович говорит: всем огромный-огромный привет, Куликов, поставь что-нибудь веселенькое, да, у нас всегда все веселенькое, ну, все у нас классно. Дальше Павел написал: привет, родные мои, супруга и сынок, люблю вас, завтра сам приеду забирать вас с отдыха. Вау, а где это они там отдыхают такие, а? Молодцы. Вот видите, вот это вот настоящий, как говорится, да, отец и муж отправил своих родных, так сказать, отдыхать, а сам работает. Вот так вот. Ну, итак, друзья, давайте дальше смотреть радио. Можете писать, можете звонить, можете заказывать любимые хиты. Ну вот Тиесто. Давайте послушаем.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: АЗС Royal 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Royal 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно. Покупай.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске сейчас плюс 18, ночью будет плюс 13. В Оренбурге сейчас плюс 20, ночью ожидайте до плюс 13. В Ясном сейчас плюс 19, ночью будет плюс 15. А в Кундыке-Медногорске плюс 19, ночью будет плюс 11. Ну, в общем, и дожди. В Будапеште плюс 29. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В рамках обмена военнопленными по формуле 185 на 185 домой вернулся житель Оренбургской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека региона Анатолий Чадов. Сейчас близкие на связи с бойцом, идет работа по оказанию необходимого содействия. Кропотливая работа по возвращению граждан продолжается, и каждый, кто оказался в плену, должен знать о нем, помнят, ждут и переживают, подчеркнул омбудсмен. Муниципальный пляж Оренбурга, расположенный на Урале, недалеко от автомобильного моста, готовится к открытию. Действовать он будет на том же месте, что и в прошлом году. Сейчас на берег привезли желтый речной песок вместо прошлогоднего. Часть деревянных сооружений, кабинки для переодевания, зонтики над лежаками и вышки спасателей уже смонтировали. Часть еще ждет своего времени. Мусорные баки и кабинки биотуалетов уже установлены. Напомним, что в актуальном списке пляжей, прошедших проверку и разрешенных к использованию, Оренбургского пока нет. В прошлом году купальный сезон на нем открылся 8 июля. Россиянам рекомендуют пока воздержаться от поездок в Израиль. Об этом сообщает посольство России в Тель-Авиве. В Дипмисе отметили, что рекомендации лучше соблюдать до прояснения ситуации. При этом сведений о россиянах, которые могли пострадать после ракетных ударов, сейчас нет. Посольство отслеживает обстановку и находится на связи с израильскими властями. Ситуация на Ближнем Востоке в последние дни вновь обострилась. На этом фоне стороны призывают прекратить обмен ударами. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Есть теория, что человек, о котором вы постоянно думаете, также думает о вас. Поэтому сейчас все люди в Орске думают о «Смотри радио», потому что мы обо всех думаем одновременно. Начинаем новый час, друзья, 19.06. Местное, погнали!
2: Смотри, смотри, радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников. Уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи. Улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21 19 04.

0: Макс,
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри Радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, «Гороскоп» подоспел на завтра, на 9 число, июнь. Ну что, готовы? Погнали!
2: Овен.
1: Если вы что-то кому-то пообещали, завтра это обещание следует сдержать, даже если это кажется очень непросто.
2: Телец.
1: Прислушайтесь к желаниям своего организма. Ну, накормите его, если он голоден, и дайте передохнуть, если он устал. Он вам спасибо скажет.
2: Близнецы.
1: Завтра вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных.
2: Рак.
1: Перезмерная симпатия кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны, ну.
2: Лев.
1: А чего-то завтра будет много, даже слишком. Чего именно, неизвестно, но будем надеяться, не неприятностей.
2: Дева.
1: Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете доволочь остальное.
2: Весы.
1: Если у вас есть подобное желание, принесите пользу обществу. Как раз этот вид деятельности нынче подходит вам больше всего.
2: Скорпион.
1: Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь. Завтра у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих.
2: Стрелец.
1: Будучи тихим и смирным, вы завтра легко избежите неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно. Есть гораздо более действенные методы.
2: Козерог.
1: Ваше вот изысканное остроумие с легким оттенком язвительности завтра не будет иметь успеха. Можете леща получить.
2: Водолей.
1: Завтра приоритетными для вас будут вопросы личного характера. Все остальные же, ну как бы прекрасно, могут подождать, да?
2: Рыбы.
1: Пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, вы заметите ошибку в них, как бы, которая есть. И еще успеете ее исправить. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Алло, Вова, как называется магазин на Новосибирской? Любые запчасти...

0: Магазин «Русский джип». Город Орск, улица Новосибирская, 159. Телефон 30-36-43.
1: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
2: Девочка Пай.
1: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
2: Владимирский Централ.
1: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. Телефон 420-790. Категория 18+.
0: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: и говорили, Куликов пришел, тучи руками развел, и все, нормально погода уже, да, друзья? Дальше у нас хит на все времена, погнали!
1: Хит на все времена.
0: Сегодня это Мишель Телло, бразильский певец, автор песен и музыкант, получивший мировую известность в 2011 году благодаря хиту «I Say Chupego». Давайте прямо сейчас будем слушать это носу-носу. Вспомнили, да? Погнали!

Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили Хавейл от 1 миллиона 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр Хавейл Сити Автосалон 2000 в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Новотроицкие полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 66-летнему пенсионеру. Инцидент произошел на улице Уральска, когда пьяный пожилой мужчина сделал замечание юному велосипедисту. В ходе конфликта отец ребенка толкнул пенсионера, который упал и получил травмы головы. Подозреваемый 55-летний официально трудоустроенный новотроичанин. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Оренбургский областной суд приговорил 40-летнего Заура Шипилова, известного как Заур Нахичеванский или Заур Оренбургский, к 9 годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. С апреля 2019 года по июль 2025 года Шипилов имел авторитет среди криминальных лиц, решал споры и продвигал воровские традиции в регионе. Суд также назначил ему штраф в 1 000 000 рублей и ограничение свободы на 1.5 года после освобождения. Оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в Москве до среды. Об этом сообщил Гидрометцентр России. По данным метеорологов, температура в районе 30 градусов будет сохраняться, по крайней мере, до вечера 10 июня. Ранее оранжевый уровень опасности из-за жары был объявлен в Москве на сегодня и на завтра. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 2 копейки, 100 тенге 14 рублей 63 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, вы знаете то, что ученые доказали, что креветка самое шумное существо в океане. От меня тоже часто устают и говорят, что я шумный вывод. Я креветка, что ли? Ну что, пошумим в новом часе, друзья. 20.05, местное. Погнали.
2: Смотри.

0: Оренбуржье захватит она.
1: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточнить у продавцов-консультантов.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. Владис. Когда важен результат.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
4: Милый, зима не за горами.
5: И что?
4: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
5: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
4: Да ты волшебник.
5: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
6: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
7: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Арт-букет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

знаете, когда заняться нечем, ну, можно что-нибудь такое придумать. И так вот, значит, в Канаде состоялась игра в настольный футбол, причем необычная. Прежде всего, я отличал то, что футболисты были не игрушечными фигурками, а реальные живые люди были, которые держались за гигантские горизонтальные стойки и пытались забивать голы в огромные ворота. Знаете, такая игра настольный футбол, когда вот так, как шампур вот это крутишь, и вот это там вот это. А это много народу там. 254 участника, представляете? Вот так вот. Ну вот, интересно. Надо что-нибудь такое тоже придумать, а? Вот давайте вот, ребят, вот что можем мы здесь в Орске сделать, а? Давайте. Может, бадминтон какой-нибудь непонятный. В общем, давайте, напишите что-нибудь. Ну а пока будем смотреть и слушать радио. Дискотека «Авария», «Кукла», ну а потом «Эмоушн», ну а да, и Клава Кока будет. Она говорит, забери мне пену домой, ну.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
9: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио.
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
12: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
13: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
14: Hits, hits. Взгляни на мир.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Но мы за здоровый образ жизни. Никакие сигареты нам не нужны. Друзья, еще знаете, вот какая новость интересная. Города утопают в тополином пухе, да. Однако тем, кто решит его поджечь, грозят штрафы. Эх, а я в детстве так делал. Да, ну вот. Эксперт предупредил один о том, что за поджог пуха последует штраф в размере до 3000 рублей с физлиц и также до 1 000 000 рублей с юрлиц. Суммы взысканий могут существенно возрасти. Ну, действительно, это очень опасно, потому что, знаете, дети-то не понимают, они спичку кинули, это красиво так расходится, а потом пожары, потом начали вырубать этот тополиный тополя. Вот как-то так. Давайте, кстати, вот песня... Тему, Иванушки, тополиный пух, погнали.
1: Сделай громче. Смотри

0: на все времена.
1: Сегодня это Антонио Эль Меджор, псевдоним Антона Булавкина, российского диджея, продюсера и музыканта, специализируется на электронной музыке. Трек понарошку, кавер-версия хита Юрия Титова. Давайте послушаем и вспомним.

0: Автосалон 2000. Рядом и предложение, что надо. Новые автомобили «Хавейл» от 1 949 тысяч рублей. В автосалоне 2000 в Орске. Дилерский центр «Хавейл Сити» «Автосалон 2000» в Орске. На Новотроицком шоссе 210А. Подробности по телефону 42 88 09. Код города 3537.
1: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом», средства от муравьев, муравьед супер 50 грамм, 33 рубля, шпагат джутовый 120 метров, 52 рубля. «Милый дом», все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Не грузятся новости, интернет пропал.
3: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 18, ночью будет плюс 14. В Оренбурге сейчас плюс 18, ночью будет плюс 15. В Ясном плюс 18, ночью плюс 15. В Кундыке-Медногорске плюс 17, ночью будет плюс 14. А в Саракташе плюс 17 сейчас. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру. Ну и, конечно, говорят, дожди будут, но я уберу дожди. Не будет никаких дождей.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, еще новый час, вступаем, Женя Куликов здесь, а если кто-то смотрит, то вообще сразу увидит, что я в красном, я уже сменил одежду, да, я, знаете, как звезда. Давайте-ка будем смотреть радио вместе.
2: Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси Лидер. 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси Лидер.
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия», 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт», 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, «Гороскоп» на завтра, на 9 июня. Погнали!
2: Овен.
1: Если вы что-то кому-то пообещали, завтра это обещание следует сдержать, даже если это окажется очень непросто, да.
2: Телец.
1: Прислушайтесь к желаниям своего организма, накормите его, если он голоден, и дайте передохнуть, если он устал.
2: Близнецы.
1: Завтра вам лучше всего побыть эгоистом. Закрывайте глаза на все проблемы, кроме ваших собственных.
2: Рак.
1: Чрезмерная симпатия кому-либо может привести к тому, что вы дадите этому человеку слишком много. Будьте разумны, ну.
2: Лев.
1: А чего-то завтра будет много, даже слишком. Чего именно, неизвестно, но будем надеяться, не неприятностей.
2: Дева.
1: Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете доволочь остальное.
2: Весы.
1: Если у вас есть подобное желание, принесите пользу обществу. Как раз этот вид деятельности нынче подходит вам больше всего.
2: Скорпион.
1: Возможно, вы считаете, что сделали все, что могли. Отнюдь. Завтра у вас еще есть возможность добавить к содеянному еще один небольшой, но значимый штрих.
2: Стрелец.
1: Будучи тихим и смирным, вы завтра легко избежите неприятностей. Однако прикидываться ветошью вовсе не обязательно. Есть гораздо более, как бы, другие методы.
2: Козерог.
1: Ваше изысканное остроумие с легким оттенком вот этой вот язвительности завтра не будет иметь успеха. Можете леща получить.
2: Водолей.
1: Завтра приоритетными для вас будут вопросы личного характера. Все остальное же прекрасно может подождать.
2: Рыбы.
1: Ну, пересмотрите свой план на ближайшее время. Возможно, вы заметите ошибку в них, вот эту вот самую ошибку, и еще успеете ее исправить. Ну вот... Вот как-то так. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Парные условия, уточняйте у официального дилера. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Телефон рекламной службы 20.

0: что вы освоили в этом году, друзья? Вот я учусь вот на Android. Да, к сожалению. Но ничего, вроде, как говорится. Вот у меня, знаете, бабушка всегда говорила, дед всегда ехал на машине и такой, раз, ой, да это машина. Ну, видите, говорит, ну, дело вовсе не в машине, а такой-то человек сидит в кабине. В общем, если есть руки хорошие у вас, то можно и сфоткать и на Android. В общем, неплохо, я вам скажу. Ну, а дальше что еще? Вот, привет, прилетели. Прилетели, вот они. Поздравляю свою сестренку Оксану с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, успехов в личной жизни. Брат Анатолий. Анатолий, в общем, передал. В общем, и поздравляем, да? Как говорится, расти большой, но только не вширь. Вот и все.
1: Расслабься этим вечером. Смотри радио.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну и поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 18, ночью будет плюс 14, в Оренбурге сейчас плюс 18, ночью будет плюс 15, в Ясном сейчас 18, ночью будет плюс 15, но в Кондыке и Медногорске тоже плюс 18, а ночью будет плюс 14. В Саракташе плюс 17, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, да, Женя Куликов здесь, и совсем скоро он пойдет спатеньки, да? Ну а пока здесь буду принимать ваши заявки и, конечно, будем слушать и смотреть радио. Давайте в новый час незамедлительно будем влетать. Вот так.
2: Смотри.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Где купить все для комфортного путешествия, активного отдыха и поездок? Мегарай. Чемоданы, спортивные сумки для всей семьи, дорожные косметички. Мегарай. Выгодно покупать.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115-565-801-83-39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: И сегодня действительно хит, друзья. Бритни Спирс с композицией «Токсика». Помните этот клип, да, где она в самолете там? Ладно, давайте она сама это все споет, да? Погнали, друзья. Хит на все времена.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
1: It's a remix.

быстрее заходите в мессенджер Макс, в Телеграм, ВКонтакт. Я там выложил такое, знаете, шуточное видео, где там, значит, когда ты хочешь танцевать, но ты 1990 какого-то там года, и скрипучий весь. В общем, посмотрите, оцените, ну и, конечно, давайте дальше смотреть радио. Совсем скоро расскажу про погоду, но потом будем прощаться.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: А тем временем в Орске плюс 16 градусов, ночью будет плюс 14, друзья. Ну и, конечно, в Оренбурге то же самое. В Ясном сейчас плюс 16, ночью будет плюс 15, в Кондаке-Медногорске плюс 17, ночью будет плюс 12. В общем, как-то так. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Все оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

говорит Виладов и Гэрос. Если тебе скучно, включи музыку. Если тебе грустно, включи музыку. Если тебе весело, включи музыку и смотри радио. И тогда будет все классно. Вот, друзья, первый день этой маленькой недели уже подходит к своему логическому завершению. Я с вами прощаюсь. Был Жень Куликов. Пока-пока. Споки-ноки. Муа, в обе щеки.

0: на Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Сефиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: дома. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: На Урале полночь. Это радио. Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Панорама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Если хочешь купить что-нибудь интересное, важно найти где-то скидки полезные. Отправляйтесь смело в Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Только с 12 по 14 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на выделенный ассортимент женского нижнего белья. Милый дом. Скидки на самое нужное в нем. Акция действует с 12 по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайть в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Понять мотив, создать образ и удивить. Мы прячем самые откровенные чувства и самые яркие эмоции в подлинном шедевре флористического искусства. Мы создаем нечто большее, чем просто букет цветов, чтобы вы могли объяснить все без слов. Авторские букеты «Магическая флористика». Фабрика цветочного искусства «Артбукет». Нежность для особенных. Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Слушайте радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились
2: в музыку.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L0TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 4 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: 3 Radio.
1: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
2: Смотри радио. Смотри радио.
1: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились